Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
2: 121-27-14-76-29. Город Москва. 18+. Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: меньше минуты.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-4-76-29. Город Москва. 18+.
3: Wake up in the morning. Glasses on out the door. I'm gonna hit this city. Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для детей старше 12 лет.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
2: 121-27-4-7629. Город Москва, 18+. Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Саундтрек твоей любви теперь окружает тебя повсюду. В автомобиле. В умной колонке.
1: Алиса, включи Лав-радио.
2: Включаю Лав-радио. Саундтрек твоей любви.
0: Теперь ты можешь слушать Лав-радио еще и в сервисе Яндекс.Радио за компьютером или в мобильном приложении. Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
0: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
0: Слушай Лав-радио там, где тебе удобно. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-4-76-29. Город Москва. 18+.

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 7 дней. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: 7 утра в столице.
1: Красавцы Лав Радио. Летний сезон.
0: Ну что, новое доброе утро. Здравствуйте и добро пожаловать, как говорится, в четверг.
2: Доброе утро.
0: Сергей, доброе утро. Ну как
2: Макс,
0: ты?
2: Макс, как твое настроение, как твои дела?
0: Да.
2: У меня, если честно, было шоковое пробуждение сегодня.
0: Да почему?
2: Ну, потому что какое сегодня? 27-е, да?
0: 27 августа,
2: и
0: да.
2: В 5 утра, когда я проснулся, я как-то резко понял, что лето-то, оно заканчивается. И с этим вообще ничего не поделать.
0: Как говорится, 3-2-1 на старт внимания марш. Да, вот ровно 3 дня, мне кажется, осталось до конца лета. Но ничего, я предлагаю просто об этом не думать, а
2: да
0: подумать...
2: Как об этом не думать? Холодно, ветрено, дождливо, хмуро, потом еще снег скоро начнется.
0: Скоро, через недельку. Ну, кстати, в некоторых регионах уже возможно, допустим, в Мурманске такое не исключается. Но смотри, ты отгулял все отпуска уже в этом сезоне?
2: Да какие отпуска, о чем ты говоришь? Я позавтракать не успеваю. Кстати, спасибо коллегам, на кухне оставили печенье.
0: Печенье?
2: Да, спасибо за завтрак. Извини, Макс, я все съел, извини.
0: Ну, ничего страшного. Главное, знаешь что, я почему не думать предлагаю? Потому что сегодня, во-первых, четверг. Это предпятница, это не до пятницы, ну или как-то не до выходной.
2: Предвкушение,
0: еще.
2: Да. А когда конечно. Пятница начинается, считай, выходные уже начались.
0: Да, после среды уже гораздо проще становится.
2: Отлично.
0: Поэтому мы можем постепенно планировать наши выходные, ваш уикенд, с кем, как и где вы его проведете. А мы будем вам доставлять те самые эмоции, которые поспособствуют.
2: Вот приятно с утра встретить позитивного человека. А ты знаешь, настроение в 5 утра было плохим, лето заканчивается. А тут ты такой жизнерадостный, и все.
0: Если я внезапно отключусь, знаешь, что я заснул, поэтому срочно мне кофе, тебе тоже, а вам хорошей музыки.
2: Джемспун. Пойду искать еще печенье.
0: Давай, Джемспун, Set Me Free в ремиксе Empty Rooms прямо сейчас.
1: Ритм твоего утра.
3: Пусть настоящей любви.
1: Это Love.

0: See, Take Me There. Красивая, вдохновляющая, ну и балансирующая работа здесь в эфире Love Radio. Красавцы с тобой, 7 часов 20 минут в столице.
1: Я бы еще сказал, и расслабляющая тоже.
0: Да какой расслабляться, наоборот, давайте немножечко напряжемся для того, чтобы войти в форму сегодняшнего дня.
1: У меня вторая волна какая-то негатива, потому что хмуро, пасмурно, да и холодно. Уже обогреватель, похоже, пора вытаскивать, нет?
0: Ну зачем ты опять о грустном? Ну ведь лето, понимаешь, сезон еще на дворе, сентябрь месяц, а август еще на дворе. Ты понимаешь, во многих регионах еще бархатный сезон не начался.
1: Нет же, нет, пора эту... Знаешь, такую штуку, воздуходувку доставать, чтобы, ну, листья сдувать уже, мне кажется, пора. Нет?
0: А завтра плащ наденешь, придешь, да? Вот и что-нибудь еще, дождевик.
1: Ну ладно.
0: Я совсем грустный буду завтра.
1: Ну ладно, вкину немного хорошего.
0: Давай
1: сегодня,
0: хорошего,
1: сегодня не знаю, в курсе ты или нет, праздник пролетающих облаков. Так что все пролетит, развеется, и еще три дня, правильно, лето? Ну,
0: Да, в твоей интерпретации это должны быть грозовые тучи, которые, понимаешь, уже все небо затянут.
1: Согласен. Ну, в такой ситуации, наверное, надо, это я сам себе сейчас говорю, расслабиться и получать удовольствие. На эти процессы ведь никак не повлияешь, да, особо. Но в наших силах провести утро бодро, весело и энергично.
0: В том-то и дело.
1: Все в наших руках.
0: Да, в том-то и дело. Мы, красавцы Love Radio, Макс Фабиан и Сергей Сорокин, здесь для этого же. Впереди классная музыка, впереди наши игрушки, активности. Ну и, конечно, мы ждем следующего часа. До него еще доедем, но там будет интересная тема нашего форума. Так что оставайся с нами. Сивиль Артикасти Бриллиант продолжит наш эфир.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

Мы сохраним друг друга, я все ждала, что поумнеешь. С этим было туго, ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: шикарный клубняк от Гвен Стефани. Здесь в эфире Love Radio. Он красавца с тобой. Hold Back Girl звучит. Я думаю, что шазамить этот бенгер не нужно. Нужно скорее послушать наш звездный стартрип.
1: 3, 2, 1. Стартрип.
0: Уделите время близким.
2: Тельцы.
3: Добавьте в жизнь нотку новизны.
2: Близнецы.
0: Ваши ораторские способности помогут убедить даже самых заядлых скептиков.
2: Раки.
3: Позаботьтесь о своем здоровье.
0: Окей.
2: Львы.
0: Помогите другим, и помощь вернется к вам.
2: Девы.
3: Ваш статус на работе укрепится.
0: Дай бог, как говорится.
2: Весы.
0: Отличный день для покупки стильных аксессуаров у весов.
2: Скорпионы.
3: Ваша решительность в переговорах заставит оппонентов пойти на уступки.
2: Стрельцы.
0: Начало нового обучения принесет быстрые и весомые плоды.
2: Козероги.
0: У тебя что?
3: Так, удачное распределение бюджета позволит совершить нам важную покупку.
0: Угу.
2: Водолеи.
0: Инсайт поможет продвинуться в сложном исследовании. Хорошо.
2: Рыбы.
3: Вот это тебя добрались. Этот день станет для вас идеальным.
0: Да не только для рыб, для всех знаков зодиака. Почему-то рыбы всегда, знаешь, обобщают. Пожелания для всех знаков. Мы же движемся вперед. Chemical Brothers, Galvanize, легендарка через пару минут.
1: Старт.

0: Жигулиной роще. Беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКД».
1: Лакшери оптика Барнет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Барнет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
2: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Wet Dreams от Терри Свимса здесь в эфире Love Radio. Красиво, конечно, звучит этот парень, красавцы с тобой. Ну, а насколько красиво будет звучать, да и выглядеть наш завтрашний утренний эфир, расскажу тебе с удовольствием. Да, коллега, завтра у нас суперзвездные гости, на самом деле, и целых два. Сначала Регина Тодоренко и Влад Топалов заглянут к нам в 9 часов утра по московскому времени. Ждали мы долго этих эту звездную пару.
1: А завтра же еще и пятница, вообще грех не послушать.
0: Да, вот мы их долго ждали, потому что у них откладывалась премьера песни «Тысяча» по Фаренгейту. Вот, наконец-то песня выходит как раз-таки завтра, и они придут к нам премьерить ее. В 9 часов утра это будет, но это еще не все.
1: Очень круто.
0: В 10 часов Юля Паршута к нам заглянет, тоже с интересными новостями о своей жизни, творчестве, в том числе, может быть, даже чуть-чуть о личной узнаем.
1: Какая у нас тусовка завтра намечается?
0: Да, это будет, конечно же, звездный марафон перед началом нового радийного сезона. Да?
1: Ну, так, в общем-то, и должно быть. Ну, все в порядке.
0: Придешь?
1: Да, я очень постараюсь.
0: Буду тебя тоже ждать.
1: Да, хорошо. Ну, раз ты так интересно и интригующе рассказал про то, что завтра будет здесь происходить, а именно звездные гости придут, я еще раз конкретизирую по времени, чтобы никто ничего не пропустил и много интересного узнал из первых уст, правильно? Итак, завтра, в пятницу, у нас в гостях Регина Тодоренко и Влад Топалов. Это будет в 9 часов утра. И Юлия Паршута, великолепная, в 10 часов утра. Целых 2 часа интереснейших бесед.
0: Будем вас ждать завтра, конечно. Ну а пока продолжаем. Находимся здесь сейчас в моменте. Филатов Кэра среди счастливых людей до конца часа.
2: Реклама. Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на t-bank.ru, а у Т-банк 0+.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
6: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту Касперский премиум. Получите дополнительную скидку 10% по промокоду РАДИО до 4 октября 2026 года. 18+.
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание» по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
5: УГРН 121-27-46-29. Город Москва. 18+.
6: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% на Flow-Wow разделе для жизни с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
5: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. УГРН 111-774-668-98-40. 18+. Flow-Wow. Услуги от ООО Flow-Wow. Москва. УГРН 120-770-026-31-98. 12+. Общий срок проведения акции с 28 по 29 августа 2026 года включительно.
7: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Гуашь Ашан 9 цветов всего за 149,99 до 2 сентября. Все начинается с Ашан.
8: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками, а мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
5: Пользователь МТС Junior, МТС Junior плюс семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
9: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
10: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.

0: корни. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 7 дней. Спонсор ООО «Эстрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: 8 утра в Москве.
1: Love News.
2: Мошенники придумали новую схему обмана. В магазинах появились логотипы для оплаты цифровыми рублями. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лав-Радио. Подробности прямо сейчас. Мошенники направляют россиянам сообщение якобы от соседей о подозрительном человеке у двери. В смс-ке есть вредоносный файл с названием «Видео с камеры». Если его открыть, жертва может потерять личные данные и доступы к аккаунтам. Логотипы для оплаты товаров с помощью цифровых рублей появились на кассах супермаркетов. Пока провести платеж не получится, опция станет доступна с 1 сентября, когда покупатели смогут открывать счета в цифре. Энди Гарсия, Микеле Марона, Джессика Альба, Энтони Хопкинс и Аль Пачино отметятся в ленте под названием «Мазерати». Картина посвящена братьям Мазерати, которые основали одноименную компанию. Фильм появится в прокате 4 ноября. Рики Мартин возвращается к ролям на испанском языке. Подробности на сайте lafradio.ru в разделе «Горячие новости». Удачу можно прокачать. Психологи, которые занимались исследованиями более 10 лет, пришли к выводу, что везение – это не слепой жребий и не мистика, а результат особого типа мышления. Те, кто считает себя неудачниками, воспринимают любой плохой день признаком невезения. А вот счастливчики смотрят на ситуацию более позитивно. Сегодня мне повезло, ведь могло быть еще хуже. По словам нейропсихологов, у везучего человека зоны мозга, которые отвечают за самоконтроль и принятие решений, ориентированы на поиск новых возможностей. А те, кто считает себя неудачником, ищут угрозы во внешнем мире. Чтобы прокачать удачу, нужно воспринимать поражение как промежуточный этап, ведущий к успеху, быть готовым к переменам, не опускать руки, уметь замечать возможности, прислушиваться к интуиции и не бояться пробовать что-то новое. О других интересных событиях узнаешь ровно через час. Это были новости Лав-Радио. Галя Ростова. Классного тебе дня!
0: Это «Красавцы Лав-Радио». Продолжаем утро активно, информативно, энергично и, конечно же, музыкально. Сергей Сорокин, Макс Фабиан. Доброе утро. У нас на подходе форум. Мы обсудим интереснейшую тему, которая точно никого не оставит равнодушным. Так что всем приготовиться.
3: Приготовьтесь получать удачу в свою жизнь и думать позитивно. Ну вот, а если вдруг случается так, что ваши друзья постоянно опаздывают на встречи, надо как-то реагировать на это абсолютно точно, согласись.
0: Да, ты знаешь, прежде чем мы тему обозначим четко, я хочу сказать, когда я громко и ясно заявил всем приготовиться, ты так встрепенулся, да. не засыпай, потому что тема нашего форума – что делать, если друг постоянно опаздывает на встречи на час и больше. Вот так вот.
3: Я вот предлагаю, наверное, ее немножечко расширить. Не просто друг, а если, в принципе, люди, с которыми вы встречаетесь, у вас конкретное время 8:00 утра, так, например, да, да. Или 7 утра, вы должны прийти к студии.
0: Договорились
3: или куда-то, неважно куда, там, завтракаете вы в 7 утра вместе, да? Mm-hmm. А человек, ну, опаздывает на час и больше. Будете ли вы ждать? Или же вы будете ему писать, негативить или понимать? Вот как?
0: Слушай, ну, давай я теперь вступлю. Я все-таки про друзей хочу сказать в первую очередь. На час многовато, конечно. Вот у меня друзей очень много, но такого друга ни одного. Если бы кто-то позволил себе такое опоздание из друзей, я был бы на взводе как минимум.
3: То есть тебя бесит опоздание?
0: Очень. Я сам не люблю опаздывать. Бывает, конечно, иногда. Что, на час опоздала?
3: Да.
0: Да это постоянно происходит. Но это любовь, понимаешь, это не дружба.
3: То есть ты не скандалишь с женой?
0: Стараюсь этого не делать, потому что это...
3: Себе дороже.
0: Да-да. Все сказанное в скандале с женой может обернуться против меня.
3: Согласен. Но как вы реагируете, расскажите нам на то, что на встрече ваши друзья или просто люди, с которыми договорились, опаздывают на час и больше. Какие истории есть у вас? Пишите в наш Макс 8-915-300-106-6. Ну, естественно, кружок в канале появится немедленно. А пока что The Bows и Magnetic в эфире Лав-Радио.
1: Красавцы Лав-Радио.

0: Octoyout, Fifth, 54 Ultra. Вот такая вот совместка здесь в эфире Love Radio. Красавцы с тобой, и мы продолжаем будиться, продолжаем вас будить и заряжаться классными эмоциями. Тем более, что у нас такой интересный форум сегодня.
1: Ну да, музыка, и танцы танцами. А форум никто не отменял. Что делать, если друг постоянно опаздывает на встречу на час и больше? Ну, не только друг, да, мы с тобой условились, что это может быть кто угодно, с кем ты договорился о встрече. Вроде бы... Что у нас? Нет пока сообщений, да, но я хочу заявить следующее. Если твой друг опоздал...
0: Слушаю твое заявление.
1: Да, да, если твой друг опоздал на час и не предупредил тебя, вот это фиаско. А если вдруг он как хороший, настоящий друг или просто честный человек позвонил тебе и сказал, по такой-то причине задерживаюсь, это что обозначает? Это обозначает, что время опоздания, ну вот этот час как минимум, ты можешь использовать с пользой, да.
0: Какой, например?
1: Себя.
0: Завести нового друга, к примеру, попытаться, который не опаздывает.
1: Влюбиться в случайную незнакомку.
0: Ай,
1: да? Не знаю, правда, пользы это или нет, но допустим. Хорошо, позвонить маме, порадовать ее, да, вниманием. Ну или, если ты где-то в ТЦ и уже холодно, прохладно, как сегодня, зайти выбрать новый смартфон. Вот как тебе?
0: Вот этому самому другу, на котором ты установишь сразу, значит, все напоминания, что вы встречаетесь. Ты знаешь, в сети еще много всего интересного пишут. Действительно, смещать время на себя предлагают в интернетах. Если ты знаешь, что твой друг опаздывает на час, и это делает уже не первый раз, выходи из дома на час попозже и вот таким вот образом просто нивелировать это его опоздание.
1: И все придут вовремя, получается.
0: А вот да, остальные образом. Придут вовремя, и ты такой, вы же постоянно опаздываете. Они на тебя смотрят, несколько человек. Ну ты че, Вась?
1: Слушай, ну это тоже странная ситуация, когда ты должен подстраиваться, да?
0: Да.
1: Я считаю, так, договорился, приходи вовремя.
0: Или вообще не ждите опаздывающих. Начинайте ужинать или там прогулки с теми, кто пришел вовремя. А семеро, как говорится, одного не ждут. А мы продолжаем ждать ваших сообщений в наш МАКС 8-915-300-106-6. Ну или же в канал под кружочком есть.
1: Все прочитаем, все обсудим.
0: Есть куда написать сообщение. А пока что Мальбек, Сюзанна и их гипнозы.
2: Форум. А что думаешь ты?

0: Гетто. Здесь в эфире Love Radio. 8 часов 18 минут в столице. Красавцы с вами. Ну и, конечно же, мы переходим к нашей рубрике «Форум».
1: Форум. А что думаешь ты?
0: А думаю я вот что. Нужно, во-первых, напомнить, что если твой друг опоздал на час и больше, то с этим нужно что-то делать. Бороться ты или принимать будешь, конечно, решай самостоятельно, но у наших слушателей уже есть на это свое мнение. Так. Денис пишет: у нас в компании была такая девушка, мы просто перестали ее ждать и начали все без нее очень быстро, и она исправилась. А потом, мы просто перестали ее приглашать. Он говорит: ребята,
2: это получается некая система наказаний, понимаешь? Они ее ждали, раз, ждали два, ждали три, а потом начинали каждый раз без нее. И также она быстро поняла, что опаздывать это невыгодно.
0: Совершенно невыгодно. Но ты знаешь, мне кажется, вот перестать приглашать уже на встречу эту девушку —
2: это второй шаг.
0: Следующая стадия наказания, конечно. Она же тут образумилась, значит, на первом этапе, и перестали ее, собственно, ждать.
2: Интересно, ее предупреждали об этом, что если она не перестанет опаздывать, мы, тебя перестанем приглашать.
0: Там написано: начинали все без нее, представляешь, на ужин они все собрались, она пришла, там уже все съедено, какие-то объедки, какие-то остатки, наверняка не захотела так.
2: Здесь даже предупреждать не надо о том, что перестану тебя приглашать, и так все понятно.
0: Я креветок хочу, понимаешь, панцирь бери, остался панцирь у нас.
2: Доедай, как говорится.
0: Кстати говоря, у Дэна есть дочка Полина, он просит ей передать привет из Тольятти, папа ее любит.
2: О, большой привет, конечно, и хорошего утра.
0: Что у нас еще?
2: Так, я, кстати, предлагаю посмотреть на это с точки зрения опаздывающего человека, да? А могут быть какие-то реально причины, по которым ты на час, регулярно опаздываешь? Один раз я понимаю, бывает всякое, да? Там случайности какие-то. Но вот если ты постоянно опаздываешь, уважительные причины для этого могут быть, как считаешь? Или нет оправданий?
0: Мне кажется, это склад характера, но который, так скажем, лечится. Так, у тебя не было такого этапа в жизни, когда ты вот постоянно, несколько лет подряд, в каком-то периоде своей жизни опаздывал. А потом это прошло. Опа!
2: Этот период у меня был, когда я учился в институте. Первые пары, это постоянно опоздание. Постоянно.
0: Хорошо.
2: И уважительная причина одна. Для меня. Очень хотелось спать. Очень.
0: А если это не учеба, если это вот тебе не надо быть на парах, к примеру, что-то приятное.
2: Нет,
0: на досуг ты.
2: Честно тебе скажу, человек пунктуальный. Вот, стараюсь никогда не опаздывать, максимум минут 10-15.
0: Это приятно.
2: Максимум.
0: Сергей, сработаемся, как говорится.
2: Да, да, конечно.
0: Вас не нужно ждать.
2: Конечно.
0: Что думаете вы? Пишите, пожалуйста, в наш Макс 8-915-300-106-6. Нормально ли, что друг ваш опаздывает на встречу на час и больше? Как вы с этим боретесь? Вот, например, тут кого-то перестали ждать. И давайте вместе ваши истории, может быть, тоже почитаем, потому что они наверняка есть. А пока что послушаем музыку «Медуза» Генрика Мамайл «Don't Wanna Go Home» через пару минут.
1: Форум. А что думаешь ты?

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Феникс. Здесь в эфире Love Radio. Красавцы с тобой. В Москве уже 8:33. Мы продолжаем наш
1: форум. А что думаешь ты?
0: Что ж думаешь ты по поводу того, как мысли,
2: да,
0: а мысли как... есть?
2: Есть, Максим, мысли. Есть мысли у Систер. Она пишет: «Доброе утро. Назначать время нужно с учетом их опозданий». Это она по поводу нашей темы, форума. Высказывается, что делать, если друг постоянно опаздывает на встречу больше, чем на час.
0: Что она пишет?
2: Да, встречу, она пишет, назначать нужно на час раньше. Например, например, ты знаешь, что тебе нужно в 12 встретиться, а другу говоришь, что в 11 встреча будет. И таким образом друг на час опаздывает, все приходят вовремя. Но здесь может быть и обратная ситуация. А если друг, который опаздывал обычно, взял и пришел в 11?
0: Если это друг ты. Да.
2: Да. А ты подумал, что он опоздает, и пришел в 12. Получается, сам дурак.
0: Да, да, тебя уже ждать, получается, приходится другим людям. Ты знаешь, я вот тебя спросил по поводу того, пунктуальный ты человек или нет. Mm-hmm. Ты сказал, я всегда был таковым. Вот. А я же почему вопрос такой задал? Я когда-то очень любил опаздывать. И мои опоздания были минимальными, там, это 20 минут.
2: Именно вот на встрече, да,
0: встречи, о которых ты договорился. Что-то запланированное, какие-то выступления, в том числе. Ага. В том числе мероприятия, где я работал, я опаздывал, и я ничего не мог с этим поделать. Но потом как-то в жизни что-то произошло, что-то поменялось, видимо, может быть, я...
2: Это взросление.
0: Взросление.

0: первую очередь.
1: Согласен.
0: Да. А когда ты сам себя уважаешь, то ты и других людей как-то начинаешь уважать и ценить их время.
1: Уважаете ли вы себя, наши дорогие слушатели? Очень хочется узнать. И напишите по этому поводу в наш Макс 8-915-300-106-6. Что делать, если друзья постоянно опаздывают на встречи на час и больше? Ну или в наш канал, там тоже есть место для ваших комментариев. Ну а пока что A1 Take On Me совсем скоро. Дали добро. Новая работа на счастье.
2: Форум. А что думаешь ты?
3: Love me like you do, la la, love me like you do, touch me like you do.
2: Love Radio.

0: Здесь в эфире Love Radio, красавцы с тобой. Ну и мы продолжаем нашу тему.
1: Форум. А что думаешь ты?
2: Да, если друг опоздал на час, то можно классную музыку послушать.
0: Да, он больше не друг уже, получается, как мы поняли.
2: Но без него, да, ты прав. Что же делать, если друг постоянно опаздывает на встречи на час и больше? Ну что, мнение, конечно, как обычно... Хотя нет, сегодня не разделились, получается, да? Сегодня нестандартная ситуация. Все единогласно говорят, это плохо.
0: Это плохой друг, и таких друзей не нужно ждать, мне кажется. Поэтому люди начинают без них есть, пить, танцевать... гулять и, не знаю, там, кино тоже не будет ждать, между прочим, киномеханик твоего друга, понимаешь?
2: Ну, вообще, судя по тому, что нам написали, я сделал вывод, что есть разные способы подстроиться под опаздывающих друзей, но друг, который позволяет себе опаздывать регулярно, он и не друг нам вовсе. Вот такой вердикт.
0: Если финалить вообще весь наш форум, весь этот час, то есть правило 15 минут. Понимаешь?
2: Да, да, да. Это все знают.
0: Уходи, если человек не пришел за 15 минут. Если через 15-20 минут друга нет.
2: И совесть твоя чиста.
0: И он не предупредил тебя, он никак бы не протранслировал какую-то уважительную причину. Все, займись своими делами. И не спасай и этих друзей. Если ты забронировали столик в ресторане, не нужно ждать, сидеть. Делай заказ только себе. Почему бы и нет?
2: Ну, ты знаешь, я все время топлю за то, что нужно уметь прощать. Поэтому я готов простить один раз такое опоздание. Ну, максимум два раза, но не больше. И к себе требую такого же отношения.
0: Давайте финалить нашу тему форума. Что делать, если друг опаздывает? Не ждать, ну или же начинать без него. А пока продолжаем. Сомбр совсем скоро.
1: Форум. А что думаешь ты? Реклама.
3: Подключите акваринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: Футбольная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
4: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
6: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту «Касперский премиум». Получите дополнительную скидку 10% по промокоду «Радио» до 4 октября 2026 года. 18+.
7: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
8: 127-24-76-29. Город Москва. 18+. Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай. Куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
9: Фух. Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
10: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс, включенные сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
11: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 7 дней. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: 9 утра в Москве. Love
1: News. Данные прогнозы по увеличению МРОТ названа самая богатая женщина нашей страны. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Минимальный размер оплаты труда в следующем году при сохранении текущих темпов роста может составить почти 33 тысячи рублей. Такой прогноз дал экономист Игорь Балынин. Напомню, от величины МРОТ зависят в том числе отпускные, больничные и пособия по уходу за ребенком. Основатель ВБ Татьяна Ким в пятый раз стала самой богатой женщиной нашей страны. Ее капитал оценивается в 5 миллиардов долларов, сообщает Forbes. На второй позиции президент компании Intecco Management Елена Батурина. Ее состояние достигло 1 300 000 000 долларов. На третьем месте вдова бизнесмена Владимира Когана Людмила. У нее на 50 миллионов меньше. Кейт Уинслет отметится в мини-сериале от создателей переходного возраста под названием «Неслыханное». В центре сюжета две сестры, которые пускаются в бега после того, как их план мести проваливается. Съемки начнутся в следующем году. Регина Тодоренко и Влад Топалов появятся в утреннем шоу «Красавцы». Знаменитости презентуют свою новую песню под названием «1100 по Фаренгейту» и расскажут о клипе на нее. Подключайся завтра в 9 утра. Будет круто. Ученые из Австралии сделали из тараканов спасателей парамедиков. Они могут проникать под завалы разрушенных зданий и доставлять медикаменты пострадавшим. Тараканам вживили микроэлектроды в усики. Это позволило полностью удаленно контролировать движение насекомых. Котенок из Америки попал в книгу рекордов Гиннесса. У малыша, который появился на свет с редкой генетической аномалией, 29 пальцев на лапах. Животное принадлежит к породе мейн-кун и с учетом большого количества когтей, вероятно, станет очень грозным хищником. Еще больше новостей найдешь в нашем телеграм-канале. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Классного дня!
2: Красавцы Love Radio. Летний сезон.
0: Красавцы с тобой. Макс Фабиан, Сергей Сорокин. Мы говорим еще раз всем доброе утро.
3: Доброе.
0: 9.02 в столице. Ну и, конечно, мне хочется продлить немножко наше лето и виртуально переместиться в это...
3: Я в свою очередь хочу передать большой пламенный привет в родной город Челябинск. И вот почему.
0: Что за контрасты у нас такие с тобой?
3: Хочу, ну подожди, да. Да, можно сказать, я тоже хочу продлить лето. И есть что рассказать.
0: Да, например.
3: Хочу сообщить нашим слушателям, что однушка в Челябинске стоит столько же, сколько дом на озере Кома в Италии. Представь себе.
0: А чем дом на озере Коми в Италии, например, хуже однушки в Челябинске? 5 400 000 рублей. Будьте добры. Есть наверняка у многих людей, пусть там, не знаю, там в ипотеку и так далее, но тут у тебя какой вид? У тебя там целое озеро, которое, мне кажется, можно пить просто, оно чистейшее.
3: Так, это ты сейчас про дом на озере Кома, да?
0: Естественно.
3: Так, да, что еще там интересного? Ну давай, давай посоревнуемся.
0: И посмотри, горы. В Челябинске есть горы?
3: Ты сейчас шутишь?
0: В Челябинске спрашиваю, у тебя
3: уральские
0: есть горы?
3: Горы, уральские, да. Конечно.
0: Они вот такие красивые, вот как на картинках, которые мы с тобой видим.
3: Да, да, они еще круче. Слушай, какой дом на озере Кома, забудь, в Челябинске в разы круче. Ну,
0: давай,
3: первое. У города есть свой хоккейный клуб «Трактор». «Трактор-чемпион», пользуясь случаем. Есть в Италии на озере Кома там какой-нибудь хоккейный клуб? Нет, правильно? Второй аргумент. Подожди, не перебивай. Второй аргумент. Челябинск — культурная столица России 2027 года.
0: Согласен.
3: Знал об этом?
0: Согласен.
3: Вот.
0: Хорошо.
3: Срочно всем покупать однушку.
0: Хорошо.
3: В столице Южного Урала. Третье и, наверное, финальное, чтобы на лопатки тебя положить.
0: Да.
3: В часе езды не только горы от Челябинска, но и озеро Тургаяк. А что такое озеро Тургаяк? Ты знаешь?
0: Что?
3: Жемчужина Южного Урала. Но это практически Байкал. Чистейшая вода. Озеро, из которого можно пить, и тебе ничего не будет. Даже лучше будет тебе.
0: Из Кома я тоже бы попробовал попить. Смотри, твои три аргумента. И вот тебе в ответ мои три аргумента. Во-первых, в Италии всегда тепло. Вот на этом озере. Я уверен, что там даже зимой плюс 10-15. А какие виды? Во-вторых, значит, там вино. В-третьих, сыр итальянский. итальянский, все оно итальянское. Вот, а в Челябинске есть какой-нибудь
3: подожди,
0: цирк?
3: Подожди, начнем с того, что я тебе не верю. Ты там не был, это раз.
0: Ну ладно, ладно, ладно.
3: А я в городе Челябинске родился, поэтому...
0: О чем мы спорим?
3: Не получится у тебя меня побороть.
0: Просто, да, просто дом на озере Комо в Италии стоит 58 тысяч евро. Это как однушка в Челябинске, естественно. Дорогой мой коллега, я с тобой согласен, что Челябинск не хуже любого мирового курорта Куршевельку.
3: Это топ. Это топ.
0: Да, да.
3: Челябинск — это
0: Россия
3: топ.
0: Number one, это во-первых. Во-вторых, если вы хотите, вы можете прикупить себе дом за 58 тысяч евро, но ездить туда, знаешь, как на дачу в Италию.
3: Да было бы классно вообще и там однушечку иметь. Скажу я тебе так.
0: Да, дай бог нам всем денег на все это. Тедди Свимс, мистер Now and Doll прямо сейчас. Ну, а я пошел посчитаю, сколько у меня денег там есть ли на квартиру в Челябинске.
3: Скинемся, скинемся.
0: Давай.
2: Красавцы Лав Радио. Летний сезон.

0: mess with me.
1: Are you ready?

0: Баста, моя Мишель, красивая, вдохновляющая работа. Если я буду танцевать, да что ж такое сегодня с моим микрофоном? Если я буду танцевать, здесь в эфире Лав Радио, красавцы с тобой, 9:21 в Москве, и мы продолжаем наше утреннее
1: доброе
0: шоу.
1: Доброе утро, Макс, слушай, пора собирать урожай.
0: Серьезно?
1: Ну да, конечно, время к осени, пора.
0: Я столько лет этого не делал.
1: Ну, ты знаешь, я не просто
0: так об этом... Надо ехать куда-то?
1: Нет, слава богу, никуда ехать не надо, все на подоконнике.
0: Серьезно?
1: Конечно,
0: у себя дома?
1: Конечно.
0: Здесь?
1: Ну да.
0: Так,
1: да.
0: Нет, в чем суть?
1: Нет, я, если честно, не огородник, а вот девушка так. Есть одна. Mm-hmm. Она взяла и организовала огород прямо у себя на подоконнике. Одна девушка, да? Мне кажется, такая девушка не одна. Но эта девушка конкретно, она догадалась снять все это на видео, свой огородик маленький.
0: И наверняка у нее там какие-то тысячи просмотров.
1: Самое интересное, да, что это видео залетело и чудесным каким-то образом собрало урожай из 7 миллионов просмотров. Представляешь? Ты просто сам для себя, ради прикола, посадил помидоры
0: так.
1: На подоконнике.
0: Ну, черри, допустим.
1: Да. И почему-то это стало интересно 7 миллионам человек.
0: Это, получается, у нее был такой эксперимент, который превратился в новое нишевое, сегодня модное слово, нишевое хобби. Девушка молодец. Мне кажется, так она сможет заменить покупные продукты своими, собственного производства, и никуда она не будет, значит, ехать по 1.5-2 часа на электричке.
1: Ну, может быть, секрет в фразе, которую она сказала в самом финале своего видео. Кого посадим следующим?
0: Не надо. Спасибо, не надо. Давайте лучше кого послушаем следующим. Шакира, Burna Boy. Дай-дай, совсем скоро.
2: Реклама. Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж. В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ». Лакшери оптика Баннет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Баннет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
3: Телефон рекламной службы Лав Радио в Симферополе. +7 978 207 27 97.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: немного про работу. Ваш статус на работе укрепится.
1: Весы.
0: Отличный день для покупки стильных аксессуаров у весов.
1: Скорпионы.
0: Ваша решительность в переговорах заставит оппонентов пойти на уступки.
1: Стрельцы.
0: Начало нового обучения принесет быстрые и весомые плоды.
1: Козероги.
0: Удачное распределение бюджета позволит совершить важную покупку. А у водолеев...
1: Водолеев.
0: Инсайт поможет продвинуться в сложном исследовании. Как все сложно.
1: Рыбы.
0: У рыб этот день станет идеальным. Пусть у всех знаков день будет идеальным, и пусть ваши исследования продвигаются, что бы вы ни исследовали. Совсем скоро поиграем в DJ Lover, но пока что небольшая пауза и Slater Dance.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим.

0: топим галактику творчеством Акмаля. Здесь в эфире Love Radio, его любовная красавца тоже с тобой, 9.49 в Москве. И переходим в игрушку DJ Lover, в которой мы обязательно подарим тебе какой-нибудь крутой подарок.
1: DJ Lover.
0: Да, но прежде чем к подарку перейти, нужно, конечно, немного больше узнать о мировых танцевальной музыки, да. Ну, например, сегодня у нас кто? Дэвид Гетт, знаешь такого французского диджея, продюсера?
2: Этому парню, мальчику, уже 58 лет, между прочим.
0: Юнцу. Да. Один из тех, кто фактически привел electronic dance music из клубов в мировую поп-музыку.
2: Да.
0: Он начал еще в парижских клубах играть в 80-х годах. Меня тогда в планах, в принципе, еще не было, да и тебя тоже.
2: Да.
0: Он уже что-то понимал в музыке. Ну, в общем, как все поняли, он был диджеем долгое время и к тому моменту, как стал мировой знаменитостью, мировой звездой, уже работал по этой профессии, по этой
2: этому направлению.
0: Да, 20 лет. Ну вот, ну и список послужной, конечно, просто впечатляет.
2: Здесь Риана, Сия, Ники Минаж, Джастин Бибер, Ариана Гранде и другие. Прямо сейчас мы поставим тебе три хука, и тебе нужно будет отгадать, какой из них относится к творчеству Дэвида Гетта и написать нам в мессенджер Макс по номеру 8-915-3-0-106-6. Правильно,
0: ну,
2: да.
0: Правильно, да.
2: 106-6, первый, второй или третий это отрывок. Если все готовы,
0: давай, готовы.
2: Погнали.
0: Так, это номер один, правильно?
2: Хук номер один.
0: Латина какая-то. Хук номер два. Тоже небезызвестный трек.
2: Согласен.
0: Это третий вариант. Мелодия знакомая нам всем. Ну вот, собственно,
2: отлично.
0: Послушали мы три варианта. У тебя-то есть мысли?
2: Слушай, мне, конечно, милее и теплее как-то латина.
0: Латина?
2: Если честно. Ну, не знаю. Может быть, утром латина, конечно, как-то не сильно такой бодрящий трек, да? Но... Ну, теплый.
0: Нравится.
2: Теплый,
0: да?
2: Нравится.
0: Вы пишете нам в Макс 8-915-3-0-106-6, первый, второй или третий, это варианты. И у нас есть Елена. Елена, номер которой заканчивается на 0880, зеркальный номер. Она говорит, это трек номер один. Ну и, естественно...
2: А это и есть латина, что ли?
0: Это и есть латина. Мы не можем не поздравить Елену с победой. Ну и, конечно же, вручить Елене подарок от коллаген 3D Medical, бренда премиальной российской космецевтики.
2: В составе подарка собрана система ухода для долголетия и молодости кожи, восстановление кожного барьера и защиты от кожного стресса. Набор включает в себя 4 полноразмерных продукта для полного ухода за кожей лица. Вообще, по поводу латины, ты знаешь, неожиданно. Я ждал что-то танцевальное.
0: Ты не подсмотрела.
2: Ты меня спалил. Ну, зачем?
0: Затем, чтобы мы подарили подарок Елене, и она действительно разбирается в танцевальной музыке. Мы же продолжаем. До конца этого часа Джейсон Деруло, Мичика, также диджей Гожа и Мелоди.
1: Диджей Лавер. Реклама.
3: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% на Flow Wow разделе для жизни с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. Объявлен 111 774 666.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-4-76-29. Город Москва. 18+.
2: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Карандаши цветные. Ашан «Красная птица» 12 цветов всего за 89,99 до 2 сентября. Все начинается с Ашан.
3: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с сос-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис сос-кнопкой всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
4: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
5: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.

0: Популярные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 7 дней. Спонсор ООО «Эстрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: Москве 10 утра. Love
1: News. Стала известна дата запуска сети 5G в крупных городах. Букмекеры будут обязаны сообщать о рисках игровой зависимости. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В Минцифры предложили операторам связи «Большой четверки» разворачивать сети 5G на существующих базовых станциях в России и выделенных им ранее частотах. Это позволит запустить сети в ближайшее время. Услуги 5G должны быть доступны в городах-миллионниках не позднее 31 декабря 2027 года, а далее покрытие будет развернуто в популярных локациях поэтапно до 31 года. Букмекеры с 1 сентября будут обязаны предупреждать россиян о возможности возникновения игровой зависимости. Это будет делаться в том числе в рекламе, на баннерах, сайтах, печатных и интернет-СМИ. Кроме того, такие конторы будут обязаны предоставить пользователям информацию о финансовых услугах, которые могут стать заменой азартным играм в качестве досуга. QR-код со ссылкой на страницу с указанными сведениями должен появиться и в офлайн-точках приема ставок. Федеральную антимонопольную службу просят провести проверки тарифов мобильных операторов в роуминге. Отмечается, что МТС, Мегафон, Билайн и Т2 предлагают купить у них пакеты с безлимитным интернетом, который на самом деле имеет ограничения. Первоклассникам в течение нового учебного года будут положены дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля, сообщили в Минпросвещении. При этом у школ будет право на локальный перенос дат. Человечество стремительно глупеет. Процент людей с IQ выше 130 падает уже 26 лет подряд. Пик интеллекта был достигнут во второй половине 90-х. В настоящее время самые умные люди живут в Восточной Азии и Европе. Там средний IQ достигает сотни. На последнем месте Африка. Там средний показатель 80. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Вам встретимся ровно через час. Классного дня.
2: Красавцы Love Radio. Летний сезон.
0: Ну, не скажи, что человечество глупеет. Наш российский народ, что только не придумает. Мне кажется, у нас самая умная,
3: смекалка, смекалка. Слышал такое слово? И у наших людей она лучшая в мире, это абсолютно точно.
0: Это там где-то не слышали, а вот у нас такая прекрасно знает. Но да. Есть, кстати говоря, причина, почему.
3: Да, ну, есть еще новость интересная в тему. Мужчина зарабатывает, притворяясь старым другом незнакомых людей. Ну, вообще, начиналось все просто и спонтанно. Он решил представиться Артемом и сыграть роль друга, понимаешь? Ну, не предполагая, что это вырастет в какой-то бизнес. Но, тем не менее, после общения некоторые гости действительно начинали как-то вспоминать этого человека, хотя раньше его никогда не видели. Получается, что вот этот вот Артем оказался хорошим другом и вот решил дружить за деньги.
0: Эффект внушения, мне кажется, он его вдохновил. Теперь Артем, значит, масштабировал свой бизнес. У него уже 47 постоянных клиентов.
3: Ничего
0: есть
3: себе.
0: Свой агент, который, я так понимаю, продает его услуги.
3: Слушай, а как он успевает дружить со всеми этими людьми? В месяце 30 дней.
0: Это по что, расписанию.
3: По два друга в день, что
0: ли? Да, по два друга. Извините, у меня слот занят. Если вы хотите, чтобы я пришел на вашу свадьбу, это тройная оплата. Мне придется двигать свое расписание.
3: Я даже представляю, как сайт, например, этот Артем сделал, да, и люди так онлайн записываются. Дружу в воскресенье с Артемом.
0: Вот если бы Артем придумал социальную сеть для знакомств, представляешь, какая полигамия была бы.
3: А мы еще увидим, я думаю, Артема. Он проявится.
0: Наш русский гений.
3: Конечно. Тут твоя уже смекалка сыграла роль, но Артем ее возьмет себе на заметку.
0: Если он нас слышит, то ждем скоро новый стартап, и я в него, мне кажется...
3: Попробуем с Артемом подружить.
0: Да, абсолютно точно. Главное, чтобы он нам свою сумму не выставил за то, что мы с ним будем общаться.
3: А там, наверное, и прайс будет.
0: Естественно.
3: Мы посмотрим.
0: Хотя у нас авторские права на эту идею с тобой.
3: Зафиксировано.
0: Хьюж Леймал, Энджел Алжанейт, Moving to the Sun продолжит наше утро. Здравствуйте еще раз всем и хорошего утра.
2: Красавцы Love Radio. Летний сезон.

0: Это Revolver от Bulov здесь на волнах Love Radio. 10:21 в Москве. Красавцы по-прежнему с тобой. И мы напоминаем тебе, что у вас есть возможность не только слушать любимую радиостанцию, как сейчас, но и смотреть интерактивный плейлист Love Radio Chat на телеканале Муз-ТВ.
1: О да, все так. Это специальная подборка клипов плюс возможность общаться в прямом эфире. Для этого нужно всего лишь взять смартфон и отсканировать QR-код с экрана.
0: Ну а лучшие признания в любви или, к примеру, сообщения о знакомстве окажутся еще на волнах Love Radio. Их можно будет услышать по средам в нашем вечернем эфире.
1: Это супер. Проект можно смотреть по четвергам в 16 часов и по пятницам в 9:00. Категория 16+.
0: Ну а мы движемся вперед. Empress City Self-Aware через пару минут.

0: Риана, Where Have You Been? Здесь в эфире утреннего шоу «Красавцы Лав Радио». Макс Фабиан, Сергей Сорокин с тобой. 10:34 в Москве. Ну и мы к тебе с темой, которая, мне кажется, будет близка всем, если ты не успел подкачаться, ну или сбросить вес к этому сезону, который уже заканчивается.
1: Да, но будет следующий. И вот она новость. Китайские ученые создали технологию, которую я бы назвал «мышцы для ленивых». Благодаря ей в зал ходить не нужно.
0: Это там, как-то?
1: Ну, какие-то специальные мышечные клетки изобрели ученые.
0: На что я потратил 15 лет своей жизни?
1: Подожди, мы сейчас разберемся.
0: Давай.
1: Так вот, вот эти клетки вводят под кожу, и все, каким-то образом мышечная масса без физических нагрузок наращивается. Вот так
0: эти
1: вот.
0: Эти клетки самоорганизуются как-то и создают эффект физической нагрузки в организме. Ну, в общем, волшебным образом.
1: Волшебство происходит. Но самое интересное в этом опыты, конечно. Они проходили на мышах, как всегда.
0: Почему
1: результаты...
0: не на кошках?
1: Подожди, результаты жила. Кошки и так физически крепкие, ребята. А вот мышкам нужно подкачаться. И получилось на выходе эксперимента такая мышь, мистер Вселенная. Ни разу жим штанги лежа не делала, но мышцы крепкие.
0: Не только мистер Вселенная, это еще и мышь-сплинтер, понимаешь? Человеку уже там под 90 лет, а он ходит, раскидывает молодежь налево-направо.
1: Да.
0: Зумеры вы, да, раз-то
1: выносливость, крепкие мышцы, да, все как надо. Ну что, классно, если это действительно безопасно для человека, то мы с тобой к следующему сезону точно будем качками.
0: Как бы мыши не начали прессовать людей теперь. Если до нас эта технология не дойдет.
1: Или по старинке будем, упал-отжался.
0: Упал-отжался, ногой теперь мышь не трогает, а крыса какая-нибудь будет около подъезда.
1: Да, это опасно.
0: Давайте двигаться дальше, заниматься спортом и правильно питаться, хорошую музыку слушать. Крэг Дэвид, Боб Синклер, Hot Stuff уже через пару минут.

0: «Бесцветные семечки» от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж перестанет.

0: музыка звучит. Здесь в эфире Love Radio свежая работа Fastboy Music Sounds. 10:51, кстати говоря, уже в Москве, хотел сказать, в России.
1: Как быстро это время пролетело.
0: Да, это значит, что мы вынуждены на сегодня зафиналить наше утреннее шоу. Спасибо, что были с нами. Правильно?
1: Ну да, зарядился утром вместе с красавцами Love Radio. Молодец, сделал правильный выбор. Так и надо дальше по четвергу двигаться, правильно?
0: Согласен. Решили, что опаздывать на встречу с друзьями нельзя, или они все съедят до тебя.
1: А еще, кстати, классный лайфхак. Повторять весь четверг. Завтра пятница, и она быстрее наступит.
0: Всю неделю можно так повторять, и она быстрее не наступит, но точно наступит. Все, давайте до завтра. Завтра у нас крутые гости. Влад Топалов, Регина Тодоренко, а также Юль Паршута. Ой, будет звездно.
1: Пока, отличного дня.
0: Все, пока.
2: Реклама. Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
5: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
6: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Love Radio.
7: Я люблю тебя.
6: Love Radio Chat на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.
8: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 7 дней. Спонсор ООО «Эстрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: Москве 11. Love
1: News. Покупатели подержанных автомобилей защитят от рисков. Россиянам назвали лучшее время для приобретения вторичной квартиры. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В России готовят проект закона о жизненном цикле автомобилей. Базовые сведения, которые в настоящее время вносятся в электронный ПТС, планируется дополнить новыми обязательными данными. Это в том числе информация о цене, пробеге, техобслуживании и залоге. Таким образом, люди, которые хотят купить машину на вторичном рынке, будут знать всю историю авто. Наиболее выгодные условия для покупки вторичного жилья в следующем году могут сложиться до середины февраля и во второй половине декабря. По словам экспертов по недвижимости, в эти периоды спрос будет меньше. Средняя скидка может составить до 5%, а при срочной сделке – до 15%. Зиверт устроила яркую вечеринку, а Мэттью МакКонахи и Вуди Харрельсон сделали из слухов о своем возможном родстве комедию. Подробности на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Каждый день там появляется много всего классного, так что обязательно забегай. Love Radio стало к тебе еще ближе. Теперь ты можешь слушать саундтрек твоей любви еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. Таким образом, твои любимые ведущие шоу, а также главные мировые хиты остаются с тобой везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Будь вместе с нами, слушай Love Radio там, где тебе удобно. Возрастное ограничение 16+. В Китае создали технологию, которая позволяет качаться без тренировок. Под кожу вводятся специальные мышечные клетки. Они создают эффект физической нагрузки в организме. В итоге выносливость и плотность костей улучшаются. Такой метод полностью исключает стресс для сердца и износ суставов. О других интересных событиях узнаешь чуть позже. Это были новости Love Radio. Галя Ростова. Классного тебе дня!
0: Ну, теперь мы тренируемся не только дистанционно, но еще и без подходов, без отягощения. Не знаю, к чему это приведет. Главное, чтобы музыка всегда с тобой была. Сергей Лазарев, это все она. На старте этого часа дальше Ава, Meet Me in the Dark.

0: Леони Имран, The Weeknd здесь в эфире Love Radio. 11:20 в Москве. Мы продолжаем движение, музыкальное движение по нашему утру и продвигаемся.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Еще раз большой привет всем, кто здесь, всем, кто с нами, всем Love Radio влюбленным, радиослушателям. Конечно же, здесь с тобой Макс Фабиан. Я еще 40 минут буду, кстати говоря, рядышком, так что... рядышком. Так что погнали, вместе узнаем, кого мы услышим до конца текущего часа. Будет новинка от Тимы Белорусских «Мысли». Добавляем к себе этот трек. Также чуть раньше «As it was» от Гарри Стайлза. Ну и совсем скоро Мари Краймбрери. Ты помнишь?
2: Хочешь, не хочешь, ты помнишь первый твой. И как после валиков шли играть в футбол.
0: Это Love Radio. Слушай саундтреки настоящей любви и не забывай мечтать.
3: Реклама. Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio.
2: Для детей старше 12 лет.
1: Реклама.
3: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
2: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-27.
4: Y'all call it a moment, I call it life.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Дуа Липа, Гудини здесь в эфире Love Radio зажигает магическим образом. Музыка нас тоже зажигает и поджигает дальше двигаться. Тем более, что завершаем утро постепенно. По московскому времени, конечно же.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: В новый час будем врываться через сквозь новинку Тима Белорусских. Мысли через несколько минут будет Taylor Swift, Lock, What You Made Me Do. Да, кстати говоря, динамика и вайб есть у этого трека, так что обязательно оставайся с нами. Ну а я, Макс Фабиан, вернусь к тебе уже завтра в 7 утра по московскому времени. Напоминаю, что завтра звездные эфиры, даже два, в 9 утра по московскому времени. Влад Топалов, Регина Тодоренко, а в 10 Юля Паршута. Оставайся с нами.
2: Реклама.
3: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
6: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
7: В этом весь ты.
6: И в этом весь ты.
4: Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк» 0+.
8: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% на FlowWow разделе для жизни с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
4: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. Оператор 111-774-668-9840. 18+. FlowWow. Услуги от ООО FlowWow. Москва. Оператор 120-770-026-3198. 13+. Общий срок проведения акции с 28 по 29 августа 2026 года включительно.
9: Премьера. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Love Radio. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16.00. Категория 16+. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
10: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.

0: корни. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

Столица полдень. Традиционно с большим музыкальным разнообразием проведем и новые 60 минут. Здесь в эфире Лав-Радио. В первые 20 появится Филипп Киркоров и на Rehab, Костла Коста, на старте Cat's Eye Animal. У микрофона Максим Абдулин. Ты слушаешь

0: Танцевальная примера Careful, D.O.D. Easy Bizu только что в эфире Love Radio, где прямо сейчас узнаем, с какими хитами проведем следующие 40 минут.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: По ценам соответствует Ханна, «Любовь навсегда». За экватором часа Адам Ламберт, Under the Rhythm. И после небольшой паузы Тедди Суимс, Mr. Know It All. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Моностоун открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Моностоун. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Лакшери оптика Баннет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Баннет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
2: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: сердце. Так звучит любовь. Это Love Radio.
1: Знаешь, как ничтожна боль. В глазах тает красный цвет, кроет

0: Саундтрек твоей любви теперь окружает тебя повсюду. В автомобиле. В умной колонке.
1: Алиса, включи Лав-радио.
2: Включаю Лав-радио. Саундтрек твоей любви.
0: Теперь ты можешь слушать Лав-радио еще и в сервисе Яндекс.Радио за компьютером или в мобильном приложении. Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
0: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
0: Слушай Лав-радио там, где тебе удобно. Для лиц старше 16 лет.

0: Как приятно вспомнить старые добрые хиты. Это из 2003-го The Rasmus in the Shadows. Только что в эфире Love Radio. И, кстати, теперь ты можешь слушать нас не только в FM-диапазоне или в своей умной колонке, но еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. То есть мы остаемся на связи везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Любовь всегда рядом с тобой. Слушай Love Radio там, где тебе удобно. Категория 16+.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и вот с кем еще будем приближаться к финалу этого часа. Еще один большой хит из музыкального прошлого. Levels от Avicii под занавес часа. Ханна, Любовь навсегда. И Рэй, Rudimental Regardless. Сразу после короткой паузы.
2: Реклама.
3: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
4: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
5: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
6: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus, включенные сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
7: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
8: В этом весь Т.
7: И в этом весь Т.
6: Подробнее на Т-банк.ру. АО Т-банк 0+.

0: премьера сериала «Трудно быть богом» осталось 7 дней. Спонсор ООО «Эстрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

столице 13.00. Шакира и Бёрна Бой, Кални Харрис и Джейзи, Five to Family. В этой компании проведем первые 20 минут этого часа. Настасья, Another, Talk to You. У микрофона по-прежнему Максим Абдуллин. Ты слушаешь.

0: Шакир и Бёрна Бой, дай-дай, в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Движемся дальше. Вот кого еще услышим в ближайшие 40 минут этого часа. Кайга и Макс Макнаун, Take Me Back. Чуть раньше Хюгель, Email Angel, Alternate, Moving to the Sun. И после небольшой паузы Some, My Body Isn't Ready. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: 8 столичных, 16:00.
1: Власти предложили помогать россиянам копить на ипотеку. В Китае открыли парк для любителей кошек. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Лаврадио. Подробности прямо сейчас. Депутаты Госдумы направили в Кабмин письмо с предложением внедрить программу «Жилищный накопительный счет». Согласно документу, граждане от 18 до 35 лет смогут открыть целевой банковский счет, на который в течение 5 лет будут вносить добровольные взносы. Ключевым элементом поддержки является государственная помощь в размере 20% от суммы личных платежей за год, но не более 300 тысяч рублей. Цены на цветы к 1 сентября значительно не изменятся, пишет ТАСС со ссылкой на экспертов. Средняя стоимость букета в России в начале августа составила 3250 рублей. Российская молодежь не считает вступление в брак приоритетной целью на ближайшие пару лет, выяснил ВЦИОМ. Этой задачей опрошенные 14-24 лет отвели предпоследнее место в списке из 9 жизненных целей. Вместо этого зумеры сконцентрированы на достижении материальных благ, здоровья и карьере, а подростков первично интересует получение новых знаний. При этом отмечается, что по мере взросления приоритеты граждан нашей страны меняются. Однако создание семьи и воспитание детей не входит в тройку главных задач даже у респондентов в возрасте 25-35 лет. Баста установил рекорд по числу ежемесячных слушателей на музыкальном сервисе. В августе его аудитория превысила 15 миллионов человек. Об этом сообщает ТАСС. Самым популярным треком в этом месяце стала песня «Возле дома твоего», записанная совместно с Айсгергерт и Макси Грин. В Китае открыли рай для фанатов пушистых. В местном Гуанчжоу работает Moon Cat City. Это огромный кошачий дворец, где живут более 1000 животных. Площадь комплекса около 10 тысяч квадратных метров. Там работает сразу несколько зон, игровые комнаты, кафе и даже своеобразный детский сад. Это были новости Лаврадио.
0: Для Баршута, Никита Киоса, The Second Voice, Алоки Халид. И это лишь немногие из тех, с кем проведем первые 20 минут этого часа. Начнем его вместе с «Молоко», «Синбэк». У микрофона Максим Абдуллин. Ты слушаешь Лав Радио.

0: Юлия Баршут и Ностальжи в эфире Love Radio. Только что мы же здесь продолжаем разыгрывать билеты на концерт артистки, который состоится в Зеленом театре на ВДНХ уже 5 сентября. И если ты хочешь оказаться на шоу, скорее пиши нам в мессенджер Макс сообщение с любым текстом. Номер нашего мессенджера 8-915-300-106-6. Пиши, я перезвоню тебе и вручу два билета.
1: Реклама. В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКГ».
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Тедди Свимс. Мечты новый дол в эфире Лав-Радио. Ну а я тем временем напомню, что 5 сентября в Зеленом театре на ВДНХ состоится концерт Юлии Паршуты, и мы в эфире Лав-Радио дарим билеты на грядущее шоу. На связи у меня сегодня Виктория. Вик, ты в эфире. Большой привет.
1: Привет-привет. Спасибо большое за билеты. Я очень рада.
0: Здорово, Вик. Мы тебе вручаем 2 билета на концерт Юлии Паршуты в Зеленом театре на ВДНХ. Желаем тебе классных впечатлений, невероятных эмоций. Расскажи, с кем пойдешь на события?
1: С подружкой пойду.
0: Отлично, хорошо. Как зовут подружку?
1: Оля.
0: Оля, передавай большой привет от всей нашей команды. Еще раз тебя поздравляем. Пусть концерт оставит только наилучшие впечатления. Вот, ну и вы, друзья, тоже оставайтесь с нами и не пропустите завтра финальную возможность получить 2 билета на грядущий концерт Юлии Паршуты в Зеленом театре на ВДНХ 5 сентября.
2: Любовь в каждом хите. Это Лав Радио.

0: Китайские ученые создали технологию, которую я бы назвал «мышцы для ленивых». Благодаря ей в зал ходить не нужно.
1: Это там, как так?
0: Ну, какие-то специальные мышечные клетки изобрели ученые.
1: А на что я потратил 15 лет своей жизни?
0: Но самое интересное в этом опыты, конечно. Они проходили на мышах, как всегда. И получилось на выходе эксперимента такая мышь «Мистер Вселенная». Ни разу жим штанги лежа не делала, но мышцы крепкие.
1: И как бы мыши не начали прессовать людей теперь, если до нас эта технология не дойдет.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: Жигулиной роще. Беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКД».
1: Вкусно!

0: конкретные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Джейсон Дерула, Don't Wanna Go Home, только что в эфире Love Radio. Ну и теперь кратко о планах на ближайшее будущее.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Текущие 60 минут завершим вот в такой компании. Шакиры Бёрна Бой, Дай Дай, Джилл Кори Уиспер сразу после короткой паузы. Ну и далее в новом часе стартует вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Твои любимые рубрики, много общения и много-много хорошей музыки. Оставайтесь с нами.
2: Реклама.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
6: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи, что попало, не смотри.
7: Фух. Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
8: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus, включенные сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
9: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
10: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
11: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина.

0: Популярные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам», «Кредитные карты», «Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru.

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 7 дней. Спонсор ООО «Эстрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: столице 5 вечера. Love
1: News. В России может появиться цифровой паспорт авто. Москвичам рассказали, будет ли бабье лето. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Цифровой паспорт для машин предложили ввести в нашей стране, сообщает РИА Новости. В Ассоциации российских автодилеров призвали добавлять в электронный документ всю историю эксплуатации, данные о пробеге, техобслуживании, ДТП и обременениях. По словам авторов инициативы, она поможет сделать вторичный рынок прозрачнее и бороться с мошенниками. Семьи с детьми могут получить льготу в виде бесплатного проезда в День знаний. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы. По их мнению, это существенно не скажется на бюджете, зато избавит россиян от лишних трат по дороге в школу. Осень в Москве в этом году начнется с тепла. Как отмечают синоптики, в последние летние дни воздух в столичном регионе будет прогреваться, а в начале сентября может достичь плюс 25 градусов. В первых числах осадки не ожидаются. Русскоязычные фанатки атаковали соцсети испанского актера Марио Касаса. По данным суперзвезда, мелодрамы «3 метра над уровнем неба» опубликовал серию фото, в комментариях которой россиянки массово вспоминают культового персонажа Ачи из 2012 года. Тогда вышла вторая часть фильма. Таким образом, появился новый претендент на глобальную русификацию в интернете после Джейсона Стейтема. Чтение прокачивает способность понимать других. Исследователи выяснили, что люди, которые регулярно знакомятся с произведениями художественной литературы, лучше распознают чужие эмоции, мотивы и скрытый смысл сказанного. Те, кто растет на историях, чаще оказываются открыты новым знаниям. Дело в том, что книга заставляет строить свой мир. В отличие от сериалов и фильмов, мозг сам дорисовывает лица, интонации и мотивы героев. Он буквально тренируется понимать чужую точку зрения. Психологи называют эту способность теорией разума. Она формируется еще в детстве. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова.
0: Ну, сколько не жалко, с этой фразы начинается сбор денег на день рождения коллеги или ваш офис достиг уровня с четко отработанной схемой на этот случай. Выясним сегодня в шоу «Жизнь прекрасна». Это Дим Вебер, Love Radio.
2: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасна. В эфире Love Radio.
1: 50 рублей.
0: Что значит 50 рублей?
1: Исходя из того, что я поняла из твоей подводки, я бескомпромиссно отдам 50 рублей.
0: Подожди, выдохнула ты в микрофон на большую сумму.
1: Ну, рассказывай, о чем сегодня говорим.
0: Ну, смотри, торт, конверт, общий стол. Вот как на наших работах, на ваших работах, уважаемые радиослушатели, отмечают дни рождения. Рабочий день рождения многое говорит об отношениях в коллективе. Одному выбирают подарок 2 недели, а другому утром просто переводят деньги с подписью «от всех», и все сразу понятно. Именинник на работе вообще находится в странном положении. Праздник у него, а накормить почему-то должен он. Очень красивая традиция. Почти, если бы, как молодожены после свадьбы еще раз дарили гостям подарки за посещение этого мероприятия. Вот есть ли в этом какая-то параллель, и что мы можем для себя сегодня в эти предстоящие 3 часа глубоких, ярких, я уверен, искренних обсуждений вынести?
1: Я не знаю, мне кажется, должна быть какая-то корпоративная культура.
0: Угу.
1: Да, я однажды работала, в общем, в одной компании, где дарили суперкрутые подарки на день рождения. Если честно, такие суммы, ну, не всегда скидывают друзьям, мне кажется. Но когда очередь дошла до меня, я была так счастлива, как будто это все окупилось.
0: Ну, тут, знаешь, вовремя главное не уволиться и дожить до этого момента.
1: Да, это абсолютно правильно.
0: Ну что ж, друзья, телефон нашего эфира вам известен. 915-300-106-6. Пишите в наши мессенджеры, выбирайте любой, как вам больше нравится, но мы обязательно отметим лучший, зачитаем все комментарии, поговорим о том, что наболело, что накипело и к чему, собственно, мы готовы прийти. Это вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Гоу!
2: Love Radio. Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». «Жизнь прекрасна».

0: радио. Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Жизнь прекрасна.
1: Как бы вы думали, чем мы сейчас занимались? Конечно, мы записывали...
2: кружочки.
1: Да, именно туда, куда вам надо зайти, посмотреть, поставить лайк и, конечно же, написать свой сногсшибательный, шедевральный комментарий на тему сегодняшнего вечера. Торт, конверт, общий стол. Как на вашей работе отмечают дни рождения? 915-300-166, номер, по которому вы можете найти нас в мессенджерах. Собственно, все. Теперь переходим к обсуждению. Так вот, мы тут немножечко с товарищем Беляковой поговорили за эфиром и пришли к выводу, что загвоздочка еще бывает в том, насколько мы себя ловко или неловко чувствуем в тот момент, когда являемся сами именинниками. Вот тебе каково, скажи.
2: Ну смотри, когда мне дарят подарки, очень ловко себя чувствую, вообще прекрасно, в этот момент расцветаю. А в тот момент, когда я трачу сумму этого подарка на...
1: другого человека?
2: Празднество? Нет, когда я окупаю его, такая... Вот я понимаю, что я сейчас произвожу впечатление не очень приятного человека, конечно.
1: Почему только сейчас?
2: А напомните, почему мы в этой связке работаем?
1: В целом, ну, неважно,
2: у тебя будет день рождения, там будет на 500 рублей меньше.
1: Да, если там вообще что-то будет.
2: Ну, в общем, я, конечно, шучу, но я себя чувствую в этом комфортно, нет никакой проблемы.
1: То есть вот так вот стоять посреди комнаты, и когда тебе от лица руководства, коллектива что-то зачитывают, говорят...
2: Ну, давай будем честны, мы все здесь люди не без тщеславия, ну, как бы все медийщики, конечно, но нам это приятно.
1: А теперь вот у меня спроси.
2: Дим, тебе приятно, когда ты стоишь в центре?
1: Прикинь, тебе... вообще нет.
2: Нас... Да я не поверю в это никогда.
1: Вот тебе крест православный во всю спину. Очень неловко себя чувствую в этот момент, когда нахожусь в центре внимания, и когда меня поздравляют, говорят какие-то приятные, теплые слова, потому что, ну, в целом, ты понимаешь, ну, вроде как не семья и не родители. Конечно, приятно услышать теплые слова. Наверное, главный поинт в этом – уровень искренности и откровенности. Когда это на рабочем уровне, то в целом, наверное,
2: тогда...
1: Ты всегда
2: воспринимай это как правду, и все, вообще не анализируй.
1: Записали. Воспринимаем как правду и не анализируй. Первый поинт нашего вывода в сегодняшнем вечернем шоу «Жизнь прекрасна».
0: Жизнь прекрасна.
3: Жизнь прекрасна.
0: В эфире.

0: Love Radio. Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». «Жизнь прекрасна».
1: Шоу «Жизнь прекрасна» в эфире Love Radio, с тобой Дима Вебер, и хочу напомнить телефон, по которому ты можешь с нами связаться. Ну как связаться? Ты знаешь эту сеть, где мы записываем кружочки. Так вот, с Юлей Беляковой мы уже записали кружочек, обозначили тему сегодняшнего вечернего эфира, и, конечно, ждем твоих комментариев. Напомню, что за самые лучшие мы даем классные призы, так что поторопись. Ну, во-первых, как бы материальный интерес присутствует, да, ну а во-вторых, конечно, поделиться своим мнением со всей страной. Ну что может быть важнее и прекраснее. 915-300-106-6. Твои комменты под кружочками, мы их ждем. Ну и, конечно, представьте картину. Вы мирно доедаете свой борщ. И тут в столовую заходит шеф с тортом, а за ним стройный хор коллег затягивает с днем рождения. Вот у вас в этот момент, товарищи, теплеет на душе или судорожно дергается глаз и хочется спрятаться под стол. Жду ваши истории в комментариях. Пишите, будем смотреть и разбираться, насколько у нас нервный слушатели. Ну, конечно, касаемо этой ситуации, я уже сказал свое мнение. Честно говоря, нервничаю всегда невероятно. И кажется, что эти две минуты длятся вечность. А вот Анна пишет: мне нормально, я человек практичный, потерплю 5 минут позора, зато конверт окупает и торт, и 3 пиццы. Чистый бизнес, ничего личного. Так, Аня, ну, я, конечно, понимаю. Коммерческий подход — это всегда очень хорошо. Бизнес, ланч повышенной доходности, так сказать. Главное, знаете, вот главное, чтобы бухгалтерия не начала вычитать подоходный налог прямо у стола с пиццей. И такие, знаете, Анечка, секунду, конечно, поздравления, это хорошо, но один кусочек пепперони уходит государству.
0: Жизнь прекрасна. Жизнь прекрасна. В эфире Love Radio.
2: Реклама. Лакшери оптика Баннет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Баннет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасно. В эфире Love Radio.
1: Это вечернее шоу «Жизнь прекрасна», и хочу напомнить вам, друзья, что у вас есть уникальная возможность признаться в любви на всю страну в Love-радиочате на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16:00 и пятницу в 9 утра по Москве включай телевизор, сканируй QR-код с экрана и оставляй свои искренние послания по ссылке. Самые трогательные будут озвучены по средам в вечернем эфире Love-радио. Возрастное ограничение 16+. Ну а мы возвращаемся к теме сегодняшнего вечера, к теме сегодняшнего шоу «Жизнь прекрасна». Итак, есть ли неловкие моменты или их целый спектр на работе, когда день рождения отмечается у вас или у кого-то из ваших коллег? Отправляйте сообщение в наши мессенджеры, можно туда, где уже мы с Юлей Беляковой записали кружочек на эту тему. 915-300-106-6 и шите нас, пожалуйста, и оставляйте комментарии. Дэн пишет: а у нас на работе коллеги накрывают стол за свой счет, и это есть подарок имениннику. Ну, Дэн, что сказать, вообще схема потрясающая. То есть вместо конверта с деньгами они дарят вам углеводы. Зато представьте, как удобно. Подарок, который нельзя передарить. Это нельзя положить на накопительный счет. Зато можно сразу съесть прямо вот на рабочем месте, не отходя от кассы. Ни с кем не делиться. Хотя в вашем варианте это невозможно. Знаете, главное, чтобы они потом вам не сказали: мы скинули с тебе на колбасную нарезку, так что с тебя отработка в субботу. Вот тут вот манипуляция едой, если начнется, знаете, все, традицию пора прекращать. Максим пишет: у нас на работе это обязаловка. Если не пришел на поздравление коллег и HR ставит галочку в черный список, приходится бросать все дела и идти фальшиво радоваться. Максим. Ну, звучит как заявка на антиутопию. Знаете, вы если вот соберетесь что-то написать в таком духе, или снять, или спродюсировать, у вас уже есть фактура, есть живой материал. Назовите так, я придумал, назовите: секта свидетелей чужого торта. Представляя этот допрос у шефа, вас вызывают. Вы стоите по стойке смирно. А он говорит: Максим, почему на 30-летие логиста Антона Семеновича ваши аплодисменты были недостаточно громкими, всего 12 децибел. И человек из HR такой, знаете, вот с децибелометром стоит и такой показывает: да-да-да, действительно, недостаточно громкие аплодисменты. Так что, знаете, Максим, хлопайте громче, торты покупайте больше и в целом радуйтесь за коллег искренне. К чему вот эта вот игра?
0: Жизнь прекрасна.
2: Жизнь прекрасна.
0: В эфире Love Radio.
3: Реклама. События, которые ждали поклонники подлинной красоты. Monastown открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastown. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
4: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: классно, когда твоя мама улыбается.
1: Жизнь прекрасна. Вечернее шоу в эфире Love Radio.
2: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна» продолжает свое шествие по стране. С тобой Дима Вебер, ты слушаешь Love Radio. И сегодня тема-то, ух, какая. Говорим про то, что норм или стрём, ну или спектр ваших эмоций, которые вы испытываете, когда ДР отмечается на день рождения. Ну и, конечно, не можем не прибегнуть к классике сцены, где Новосельцев пытается выяснить у общественницы Шурочки, кому они вообще сдают. Родила Лизавета Максимовна? Я не знаю, какой Лизавета Максимовна. Новосельцев, вы сдавали? Сдавал. Новосельцев, вы сдавали? Сдавал. Вот так вот, друзья, еще классики нашего кинематографа отмечали ироничность этого момента. Какие чувства испытываете вы? Пишите, пожалуйста, в наши мессенджеры самые клевые комментарии. Отметим, разумеется, сынок, сшибательными ум, поворачительными, да и, в принципе, просто роскошными и прекрасными подарками от Love Radio. 915-300-106-6. Нас можно найти там, где мы записали кружочек. Итак, что я еще для вас подготовил. Прайс-лист корпоративного налога на воздух. Итак, собственно, давайте выясним, сколько сдавать нормально. Разбег возьмем такой, от 500 до 3000 рублей. Интересно послушать ваше мнение. Вот сколько бы вы были готовы без тени сомнений выложить и вложить в общую копилку, так сказать, коллективного поздравления знакомого или мало знакомого коллеги. Пишите в наш мессенджер, потом подведем итоги. Итак, 500 рублей – это тариф базовый. Вариант для коллеги, чье лицо вы смутно помните по очереди у кулера. Позволяет с чистой совестью съесть один кусок пиццы маргарита и уйти обратно к своим задачам. 1000 рублей – это уже бизнес-класс, стандарт для сотрудников вашего отдела. Сдавая эту сумму, вы покупаете себе право не просто съесть кусок осетинского пирога, но и выбрать тот, что с мясом, а не с картошкой. И 2000-3000 рублей – это премиум для VIP-персон. Сдается либо лучшему другу на работе, либо начальнику. Во втором случае это не подарок, товарищи, это инвестиция в ваше спокойное будущее.
0: Жизнь прекрасна.

0: Вот так вот, неожиданно мы врываемся в эфир, продолжаем вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Юля Белякова вернулась, принесла, наверное, какое-то коллективное мнение от наших коллег. Что поговаривает, рассказывай. Сидит, сидят там, размышляют. Секунду, а теперь можно.
1: Дим, да. Если я тебя не устраиваю в качестве соведущих, давай мы не будем это продолжать.
0: Скажи, пожалуйста, как ты можешь догадываться об этом? Я же так искренне это
1: скрываю. Значит, в твоих глазах читается, что так. У тебя есть какие-то претензии ко мне, а в глазах наших коллег я вижу желание, чтобы у кого-то уже
0: наконец-то случился день рождения.
1: Да, чтобы мы поели. Хотя справедливости ради, мы ели потрясающие пироги буквально в понедельник.
0: Так, а что делать тем, кто не ест пироги? Он не принимает участие в дне рождения?
1: Ну, это нужно подумать над своим поведением, вообще над своей жизнью.
0: И вообще, да.
1: Если мы не едим пироги, то зачем мы вообще здесь?
0: Собрались, и подходим ли мы друг к другу? Знаешь, это вот вопросик к отделу кадров. Потому что, ладно, образование, ладно, опыт работы, но первый вопрос, мне кажется, надо говорить, вы едите пироги, во-первых?
1: Нет, первый вопрос, едите ли вы сладкое?
0: Да.
1: Потому что
0: и если нет, то уже
1: о чем говорить?
0: А ревуар, все. Вот смотри, пишет нам наша слушательница: сотрудники собирают в конверт. Фирма на каждый день рождения выделяет сумму, на нее покупаем букет дамам или что-то горячительное мужчинам. На остальное заказываем пиццу или пироги. Опять-таки же, именинник приносит фрукты, торт или бутерброды. В обед поздравляем и хомячим.
1: Есть захотелось.
0: Вот такая схема у людей, видишь?
1: Не, ну хорошо, что
0: еще и работа выделяет какую-то денежку. Нет-нет, да и приятно.
1: Да,
0: понимаешь?
1: Мне вообще кажется, что это классная система, когда вы от коллектива дарите подарок, и когда работодатель дарит что-то.
0: Ну, а в целом, если посмотреть вот так вот культурологической точки зрения, не является ли это каким-то мещанством, потребительским подходом к жизни, что все мы в итоге свели к еде?
1: Сейчас все мои 33 подбородка, которые у меня есть благодаря еде, идея. Вообще возмущены. Дима, нет, какое мещанство? Ну, это наш культурный код.
0: А, ну тогда да.

0: мясо.
1: Тогда понимаю, в целом это хлебосольство, правильно?
0: Мы голодали, нам нужно отъедаться.
1: О, пойдем съедим что-нибудь.
2: Жизнь прекрасна. Жизнь прекрасна.

0: Ну, Влад Филатов и Кэра среди счастливых людей на волнах Love Radio. Видимо, у кого-то день рождения в коллективе из музыкантов.
1: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасна. В эфире Love Radio.
0: Ну, мы так, коротко просто про денежки. Ольга пишет: я работаю в огромном холдинге, у нас 150 человек в штате. Если сдавать каждому даже по 500 рублей, то в месяц улетает больше половины зарплаты. В итоге мы с девочками из-за дела просто тайно скидываемся своим, а от общих сборов бегаем и прячемся.
2: Так, ну, это разумно. Ты можешь всех их и не знать, 150 человек.
0: Ну да, но вот так вот бегать и прятаться, я не знаю. Так скоро можно сыр полюбить.
2: Так, что?
0: Он, конечно, шутка. Потом я тебе объясню.
2: Ну, а прятаться зачем?
0: Ну, чтобы не сдавать.
2: Так если они не знают всех, их тоже не знают все. Логично же?
0: Логично.
2: Вообще,
0: все, да, все. Партизанская такая, партизанский образ отмечания дня рождения. Представляю эту картину, знаешь, HR-менеджер с коробкой для сбора денег прочесывает этажи, сотрудники висят на карнизах с обратной стороны здания, вообще 150 человек, это уже не работает, какая-то краудфандинговая платформа, понимаешь? Проще сразу при оформлении писать заявление: прошу вычитать из моей зарплаты 30% на торты и чужие юбилеи. Вот тоже схема рабочая, да?
2: Да. Нет.
1: Жизнь прекрасна. Жизнь прекрасна. В эфире Love Radio. Реклама.
3: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Гуашь Ашан 9 цветов всего за 149,99 до 2 сентября. Все начинается с Ашан.
4: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
3: 127-27-76-29. Город Москва. 18+. С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту Касперский премиум. Получите дополнительную скидку 10% по промокоду РАДИО до 4 октября 2026 года. 18+.
4: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% на FlowWow разделе для жизни с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
5: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. УГРН 111-774-6.

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 7 дней. Спонсор ООО «Эстрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: Москве 6 вечера. Love
1: News. Связь в поездах улучшат. Стало известно, как накачать мышцы без тренировок. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Власти призвали наладить связь в поездах дальнего следования, пишет news.ru. Как утверждают депутаты, такой транспорт должен иметь доступ к спутниковому интернету, а качественное соединение следует сделать обязательной услугой для пассажиров. Такая технология уже существует. Осень снова окажется теплее климатической нормы в крупнейших городах страны, особенно в сентябре. Таков прогноз метеорологов Яндекс.Погоды. Специалисты выяснили, что по сравнению с прошлым годом период будет более дождливым, хотя новых рекордов не ожидается. Самым влажным станет ноябрь. Осадки будут в полтора раза выше среднего практически во всех мегаполисах. Сколько Меган Маркл и принц Гарри заплатили за перелет в Англию, узнаешь на стильном сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». В утреннем шоу «Красавцы» отметятся Регина Тодоренко и Влад Топалов. Артисты представят свой новый совместный трек под названием «Тысяча стопов Фаренгейта», а еще поделятся романтическими воспоминаниями и раскроют семейные секреты. Готовься записывать «Звездные советы» завтра в 9 утра по Москве. Love Radio стало к тебе еще ближе. Теперь ты можешь слушать саундтрек твоей любви еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. Таким образом, твои любимые ведущие шоу, а также главные мировые хиты остаются с тобой везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Будь вместе с нами. Слушай Love Radio там, где тебе удобно. Возрастное ограничение 16+. В Китае создали технологию, которая позволяет набрать массу без тренировок. Это специальные белковые клетки, которые после введения под кожу объединяются и формируют мышечную ткань за счет имитации нагрузки в организме. При этом подход позволяет получить эффект занятий без негативного влияния на сердце и суставы. Это были новости Love Radio.
0: В утреннем шоу «Красавцы Love Radio» отметится Влад Топалов, Регина Тодоренко, а в вечернем шоу «Жизнь прекрасна» отметится Дмитрий Вебер, Юля Белякова. Классные шутки и ваши здоровские комментарии.
2: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасна. В эфире Love Radio.
0: Ну что, друзья, самое время прибегнуть к напоминаниям нашей темы шоу. Абсолютно верно, абсолютно верно. Итак, офисный день рождения – это легальная финансовая пирамида или возможность искренне провести время с коллегами? У нас есть эксперт по этому вопросу, независимый аналитик день рожденных времяпрепровождений, товарищ Белякова. Товарищ Белякова, здравствуйте, вы на связи.
3: Здравствуйте, я только что получил этот титул.
0: Да.
3: А что-то будет за это? Вымпел, ручка.
0: Ну, естественно, потрепанные пятисоточки в конверте на день рождения. Наверное, вот так. Да.
3: Эх, все в цифровом рубле теперь уже.
0: Ну, извините, у нас вот аналоговая, пока что еще ламповая, так сказать, нишевая.
3: Ну, ничего.
0: Ну, ничего.
3: Все придет со временем.
0: Абсолютно. Так вот, как ты считаешь, это трата времени, денег, общественных нервов, коллективных?
3: Да почему? Нет, конечно.
0: Или есть ли там что-то искреннее?
3: Конечно, это все искренне, я убеждена в этом. Угу. Что мы все делаем искренне, поздравляем коллег, конечно же, только от чистого сердца.
0: Хорошо,
3: иначе
0: записали.
3: Зачем все это нужно?
0: Ну, ты человек опытный, экспертный, мы не можем тебе не доверять. Друзья, что бы на этот... Вот так вот сначала придут, а потом уйдут.
3: А что? Это все, чтобы не было все так однозначно.
0: Ну, естественно.
3: Давай слушателей спросим,
0: давай.
3: Они точно развеют.
0: 915-300-106-6 на этот случай, когда мы тут не договорились, обращаемся к вашему мнению, а оно, так сказать, фундаментально, верно и бескомпромиссно, ответственно. Да? Да,
3: ты ждешь от меня чего-то, я не понимаю, чего конкретно.
0: Я вечно от тебя чего-то жду, ну дай уже мне что-нибудь. Друзья, отправляйте свои сообщения на заданную тему 915-300-106-6. Да, мы там кружочек записали, вот под этим кружочком, пожалуйста, оставляйте свои комментарии. Их там уже много. Алекс очень интересный комментарий оставила. Вернемся к нему через несколько минут.
2: Love Radio. Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». «Жизнь прекрасна».

0: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасна. В эфире Love Radio.
1: Пирогами и конвертами Юлю Белякову убеждали, что она ценный сотрудник в ее день рождения. Она поверила, теперь работает счастливая. Да, вот так работает эта схема, понимаешь?
2: Ну, это, видимо, еще человек должен быть очень ведомый. Я очень ведома, как вы поняли. Мне покажут шоколадку, я уже буду улыбаться.
1: Кстати, возвращаясь к комментарию, которым я вас заинтересовал, это Алекс. Алекс пишет, видимо, мама ребенка. Традиция, ребята, представляться с детского сада начинается, вы, видимо, забыли. Там именинник раздает всем детям конфеты, угощает своих детей, коллег по саду. Естественно, не сам ребенок все это готовит, а ложится плюс ко всему на плечи родителей. Конфеты, угощения надо не просто раздать, а упаковать каждому индивидуально в отдельный мешочек, что после этого получает сам именинник. Хоровод? Просто хоровод. Каравай.
2: Мало того, а если ты родился летом, то ты даже этого не получаешь.
1: Ну?
2: Но зато не тратишься.
1: Понимаешь, так вот я к чему? Что по сути этот детсадовский хоровод — это демо-версия взрослого офисного поздравления. Сценарий один в один. Вот люди, которых ты видишь только по крайней необходимости, смыкают вокруг тебя кольцо во время обеденного перерыва. Ты стоишь в центре, в одной руке раскраска, в нашем случае это что? Открытка, сертификат в СПА, и все.
2: Так это уже неплохо, позвали. Хотя бы что-то, да. Хотя бы какой-то эквивалент. А эти дети бедненькие получают только несуразные пожелания.
1: А в
2: счастья,
1: школе?
2: Здоровья, успехов.
1: Ты помнишь в школьные годы этот
2: Да у меня день рождения
1: мораторий?
2: В конце мая. Меня в жизни никто никогда не поздравлял, мы уже все уходили на каникулы.
1: Ты сидишь, все за партой.
2: Мне говорят... было грустно всегда, мне было не жалко шоколадки, мне хотелось встать в центр у доски, чтобы каждый мне сказал по три слова.
1: Но подожди, с другой стороны, ты избегала вот этого невероятного confused moments, когда надо было закупать пряники,
2: так
1: шоколад.
2: А что, это мне, что ли, confused
1: тащить
2: moment?
1: Это все в школу.
2: Это все родителям?
1: Ну, не знаю, все
2: равно
1: неловкий момент.
2: Я папа вообще совсем бы справился.
1: Мне кажется, это невероятно сложно, особенно если ребенок не стопроцентно уверенно себя чувствует в коллективе, и вот это вот «выйди к доске, раздай всем шоколадки». А если у меня непереносимость орехов?
2: Вот, это другой вопрос, кстати, классный. Потому что у кого-то сегодня непереносимость орехов, лактозы, кто-то сахар не ест, например.
1: Кстати, вот задумайтесь, в этом еще есть медицинский вопрос. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». «Жизнь прекрасна».

0: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасно. В эфире Love Radio.
1: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна» продолжается. С тобой по-прежнему Дима Вебер. И хочу напомнить телефон наших мессенджеров 915-300-106-6. Сегодня мы обсуждаем вопрос день рожденческий, в частности, когда он проводится на территории работодателя. Как вы себя чувствуете? Что получали в подарок, а что вы хотели получить? Как видите, это, как правило, две кардинально противоположные истины в нашем мире. Вот Владимир пишет. У жены на работе дарят ДМС всем. Но зубы, правда, нельзя, поясняет Владимир. А я, как директор, себе дарю день выходной, пишет тот же человек. Ну, на самом деле, завидные подарки ДМС, хоть и без зубов. Но, наверное, в этом коллективе просто не так много употребляют углеводов и сладкого, поэтому зубастые все, без зубов в ДМС тоже, знаете ли, хорошо. Давайте посмотрим на вопрос с этой точки зрения. Какие крутые подарки вы получали от коллег, а какие оказались самыми нелепыми и бесполезными? Оставляйте комментарии в наших социальных сетях. Посмотрим, кому что подарили, а лучше бы и не дарили вовсе.

0: «Цветные семечки» от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасна. В эфире Love Radio.
1: Это Дима Вебер вернулся к вам, чтобы прочитать комментарий от Марины. Мне как-то на 25-летие отдел подарил огромный плед с рукавами и бутылку дешевого полусладкого. Намек поняла, пошла плакать со своими котами. Марин, ну, в целом, коллеги просто заглянули в ваше будущее и решили его упаковать. Это не подарок, знаете, это такой стартовый набор для сильной и независимой женщины. Если вам на следующий день рождения еще и кота подарят, так вообще ж класс.
0: Жизнь прекрасна.
2: Жизнь прекрасна.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще

0: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасна. В эфире Love Radio.
1: Абсолютно верно, это Дим Вебер, это Love Radio, это вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Сегодня мы обсуждаем все грани праздника под названием «День рождения», который приходится или с искренним сердцем празднуется на площади работодателя. Вот так вы, друзья. А сейчас давайте посмотрим, что вы пишете относительно подарков, которые вы получали. Классные и не очень. Артему не очень повезло. Мне на 30-летие коллеги подарили пауэрбэнк с логотипом нашей же компании. То есть брелок, который директор бесплатно раздает клиентам на выставках. Почувствовал себя невероятно ценным сотрудником. Ну, что сказать, Артем, это шедевр. Это вершина подарнического, так сказать, искусства. Высшая степень корпоративного эгоизма, если быть честным. Ну, думаю, вам буквально подарили работу на работе, чтобы вы могли заряжать телефон и работать еще дольше. Скажите спасибо, Артем, что вам не подарили бумагу, вот знаете, эту пачку А4 со словами «Ни в чем себе не отказывай, Артем». Но с другой стороны, вот согласитесь, на этих листах потом со спокойной душой и чистой совестью можно печатать резюме для отправки в другую компанию.
0: Жизнь прекрасна. Жизнь прекрасна. В эфире Love Radio.
2: Реклама. В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКГ».
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: прекрасно, когда тебе подарили то, о чем ты давно мечтал.
1: Жизнь прекрасна. Вечернее шоу в эфире Олаф Радио.

0: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасно. В эфире Love Radio.
1: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна» продолжается. Это Дима Вебер. Приветствую вас на любимой волне. Надеюсь, вы уже счастливые, довольные, сложили все вот так вот в сумочку, аккуратненько, папочка к папочке. Все папочки на рабочем столе, на рабочем компьютере закрыли, уже сидите, ждете, когда можно будет пойти домой, если вы еще не ушли. А если уже ушли, если уже едете, слушаете нас, то мои вам поздравлямбы. Все, отмучились. Ну или в случае, если вы любите свою работу, то не отмучились. Радостные завтра. Счастливы и придете на работу. В общем, все счастливы и жизнь прекрасна. Давайте-ка вернемся к нашей теме. Сегодня мы говорим о тех неловких моментах, ну или, может быть, они кому-то нравятся, когда день рождения ваш выпал на рабочий день. И вот стоите вы в обеденный перерыв возле холодильника «Бирюса» и выслушиваете поздравления, ну, как сказать, выслушиваете. Ладно, принимаете поздравления коллектива. Бальзам на душу или кошке по сердцу. Что для вас этот момент? Пишите, пожалуйста, в наши мессенджеры. Вы их все знаете. Кружочек записан? Записан. Комментарии ваши есть? Есть. Но искренне, от чистого сердца прошу вас. Зайдите еще. Поставьте еще лайков. Поставьте еще больше огонечков. Хочется вашего внимания. Без него никуда. Ну и, конечно же, без ваших комментариев. Так вот, пишет нам кто? Пишет нам Дмитрий. Коллеги, на 35-летие Диме подарили абонемент на 3 занятия с тренером по ораторскому искусству. При том, что я обычный сисадмин, написал Дмитрий. Дим, ну, во-первых, конечно, не обижайтесь. Все мы знаем, как вы там сисадмины разговариваете. Вот это вот ваше... Там вот, ну, во-первых, же действительно фиг разберешь, что вы имели в виду. Ну, а во-вторых, знаете, когда падает интернет в офисе, надо же все четко объяснять людям, понимаете? Поэтому, знаете, на этот подарок и обижаться-то не стоит.
0: Love Radio. Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». «Жизнь прекрасна».

0: вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасна. В эфире Love Radio.
1: Пишите свои комментарии. Комментируйте, пожалуйста, товарищи. Заходите.
2: Пожалуйста, пишите, а то Дима будет каждый выход так делать.
1: Пишите.
2: Мы можем этого не пережить.
1: Нравится мне ваши комментарии читать, особенно те, которые вы отправляете в наш мессенджер, где у нас записан кружочек с товарищем Беляковой. 915-300-106-6. Ну, вы там как-то, я не знаю, в память телефона себе татуировку сделайте. Мать попросите, пусть напоминает вам каждый четверг. Ну, в конце,
2: Да, или голосовой помощник.
1: Во. Так вот, Кристина пишет. Бухгалтерия подарила дорогую красивую блузку. Все супер, но она была размера на 3 больше моего. На мой, не мой вопрос, они ласково ответили. Ничего, Кристиночка, у нас тут работа сидячая, скоро как раз будет.
2: Ну, у меня было 2 тезиса. Во-первых, на вырост, видимо. Но... Потому что Кристина молода, горяча и бодра.
1: Правильно.
2: А второй момент, почему вот на этапе все бы хорошо. То есть, если коллеги будут дарить нам одежду, мы такие, все супер, спасибо, блузка.
1: Ну, во-первых, оверсайз в моде, правильно? Правильно. Во-вторых, бухгалтерия, знаешь, она...
2: Ну, это супер атипичный выбор подарка, тебе не кажется?
1: Бухгалтерия, вот эти люди, они знают
2: все. Может, они на что-то намекают? Допустим,
1: на что они намекают?
2: Кристина модная, она носит casual,
1: да.
2: А девушки из бухгалтерии такие, извинитики на... Извинитики.
1: Извинитики.
2: Извинитики. Нужно как бы в классический стиль переориентироваться.
1: Я думаю, там глубина мысли более хитрая, потому что они уже заложили в бюджет ваши будущие печеньки, пиццы и малоподвижный образ жизни. Вот так вот, там эврика.
0: Love Radio. Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Жизнь прекрасна.
3: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2020.
4: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам кредитные карты, кредитная карта Платинум. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru.
6: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальная программа.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
3: 121-27-46-29. Город Москва. 18+. С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту Касперский премиум. Получите дополнительную скидку 10% по промокоду РАДИО до 4 октября 2026 года. 18+.
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты.
6: Подробнее на tbank.ru. АО Тбанк 0+.

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 7 дней. Спонсор ООО «Эстрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: Москве 7 вечера. Love
1: News. Пляжные туры упали в цене. Лерчик столкнулась с новой волной критики. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Пляжные туры резко подешевели к сентябрю. Сейчас их можно купить по цене от 80 тысяч рублей. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России. По информации организации, сильнее всего стоимость упала на путевки в Объединенные Арабские Эмираты и Турцию. При этом в Египте реально отдохнуть за 116 тысяч на двоих, в Таиланде минимум за 120. Акцию «Ночь в поликлинике» посетили более 8 тысяч человек, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова. За 4 часа на 10 площадках профилактику прошли в 3 раза больше горожан, чем посещают профильные кабинеты всех поликлиник города, вместе взятых за день. Вторая акция состоится 29 августа с 20:00 до полуночи на тех же площадках. Посетители смогут пройти биоимпедансный анализ состава тела, получить рекомендации по физической активности, проконсультироваться с врачами, а также сдать кровь в рамках московского чекапа. Культурная программа объединит искусство, музыку, творчество, спорт и гастрономию. Участие бесплатное, регистрация не требуется. Пользователи сети критикуют Лерчик из-за открытия фонда «Вера с Лерой». Комментаторы осудили блогершу за решение начать заниматься благотворительностью, не поверили в ее искренность и обвинили в обмане. Возлюбленный звезды заступился за избранницу и отметил, что она и раньше помогала онкобольным детям. Бывший парень тайно настроил ИИ девушки на оправдание мужчин. Жительница Питера иногда обсуждала с чатом GPT свои отношения, но сверяла выводы с психологическими исследованиями. Однажды она заметила, что бот все чаще объяснял ей, почему она не права, а ее бойфренд всегда поступает верно. Выяснилось, что экс-возлюбленный залез в настройки нейронки и прописал постоянную инструкцию «всегда принимать сторону мужчины». Это были новости Love Radio.
0: Новый час шоу «Жизнь прекрасна». Обсуждаем экономику офисного дня рождения. Сколько скидываться в конверт? Норма. А сколько грабеж? И что хуже, дурацкие сборы или передаренный гель для душа? Ждем ваши цифры, истории. Включайтесь.
2: Жизнь прекрасна.
3: Жизнь прекрасна.
2: В эфире Love Radio.
0: Ну вот, кстати, есть ли классные подарки? И можем ли мы отметить какие-то плохие подарки?
1: Ну, передаренный гель для душа, это, конечно, что-то с чем-то. Я еще почему-то подумала, что он початый, типа, знаешь,
0: открытый.
1: Когда человек чуть-чуть попользовался и забыл.
0: Да, а Юля вот нам писала где-то в сообщениях, что ей подарили ручку, хороший, дорогой, красивый перьевой, но там в ней лежала записка дорогой маме на 45-летие.
1: Жесть.
0: Да, вот всякое встречается в офисе. Да.
1: Но, знаешь, есть же какие-то стереотипные подарки, которые мы воспринимаем негативно. У нас есть комментарий на этот счет, я подготовил.
0: Да, кстати, вот, поймала меня. Алена пишет про IT-отдел.
1: Да.
0: IT-отдел подарил мне стеклянные электронные весы. И вот до этого момента казалось бы, что все идет хорошо. Причем вручили при всех со словами: Алена, чтобы ты всегда была в форме, весь день ходила как оплеванная. Ну, не знаю.
1: Ну, не знаю. Вот почему мы так к этому относимся? Это же всего лишь гаджет, современный, его можно использовать.
0: Да, ну а если у человека, например, комплексы на этот счет, и он считает себя, ну, мягко скажем, жирной?
1: Ну, не знаю, мне кажется, такому человеку не будут дарить такой подарок.
0: А если вот...
1: Может быть, наоборот, на это нужно смотреть, знаешь, как профит. Мне подарили, значит, я точно классная.
0: Знаешь, айтишники, во-первых, особые ребята. Если от их отдела получаешь этот подарок, то тут уже, наверное, надо делать какую-то скидку. Во-вторых, надо их поблагодарить, потому что эти ребята вообще могли сделать презентацию, вывести на общие экраны и показать твой вес в разрезе KPI и то, как он рос в течение твоего... пребывание и работы в компании. Так что, если просто тихо, мирно подарили весы, ну, наверное, лучше принять...
1: И сделать алаверды.
0: Вот, что бы ты предложила.
1: Какой-нибудь дезодорант.
0: Вот, правильно, с надписью, чтобы в ваших серверных всегда было свежо.
2: Love Radio. Вечернее шоу «Жизнь прекрасна».
3: «Жизнь прекрасна».

Киновечер. Ну что, друзья, киновечер, игра, в рамках которой мы с вами пытаемся взбодрить память, связанную с саундтреками к фильмам, сериалам и ТВ-шоу. Сегодня я приготовил для вас задачу средней сложности. Давайте так сразу договоримся, я ставлю небольшой музыкальный фрагмент, а вы в наш мессенджер Макс пишите, с чем эта музыка у вас ассоциируется, с каким кинотелепроизведением. Договорились? 915-300-106-6. И пускай седьмой верно ответивший станет сегодняшним победителем. Погнали, слушаем внимательно.

0: это же элементарно. Надеюсь, ответ уже готов. И вы взяли телефоны в руки, открыли Messenger Max, набрали телефон для того, чтобы найти аккаунт Love Radio 915-300-1066 и пишите «Это музыка» и... Все, поняли? Давайте, седьмой правильно ответивший получит классный приз. Узнаем, кто это, через мгновение.
1: Жизнь прекрасна.
2: Жизнь прекрасна.
1: В эфире Love Radio.
3: Все мы изначально чайники с мечтами нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Киновечер.
1: Ну, вы не поверите, друзья, какое огромное количество вариантов я получил. Тут были варианты, что это реклама, что это из Шерлока, что это из моей прекрасной няни, что это из папиных дочек, что это заставка к какому-то сериалу на СТС. В общем, вариантов огромное количество было. Но седьмым и правильным вариантом, конечно же, оказалось, что это из Ворониных. И правильный ответ нам дал Андрей. М6600. Последние цифры вашего мобильного телефона. Андрей, я вас искренне от души поздравляю. Ну, во-первых, память феноменальная у человека. Но, во-вторых, знания в области саундтрековости тоже классные. Вручаю тебе сборную скульптуру от петербургского бренда. 5 культ – изобретатель экологичных сборных скульптур из картона. Это не только творческий, но и культурный и интеллектуальный подарок. Бюсты популярных персонажей из мира кино, музыки, книг и историй. С непревзойденной детализацией ты сможешь собрать своими руками всего за 40 минут. 5 культ, мы собираем историю, присоединяйся.
2: Жизнь прекрасна.
3: Жизнь прекрасна.
2: В эфире Лав Радио.

0: Твои приемники настроены на волну Love Radio. С тобой Дима Вебер. Это вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Продолжаем обсуждать тему, которая животрепещуще затрагивает каждого человека, кто хотя бы один раз в жизни отмечал свой личный день рождения вместе с коллегами.
1: Жизнь прекрасна.
2: Жизнь прекрасна.
1: В эфире Love Radio.
0: Ну что, товарищи, подкинем дров в наш разгорающийся костер. 915-300-166. Ищите, пожалуйста, ищите нас в мессенджерах и пишите свои, пожалуйста, комментарии. Очень их ждем. Так вот, пишет Ярослав. Работаю на заводе. На 30-летие мужики из... Нет, подождите, по-другому. На 30-летие мужики из бригады подарили мне огромный разводной ключ. Покрашенный золотой краской. Нет, это же... Ладно, представьте, пожалуйста, голос Ярослава сами. Я просто прочитаю. Работаю на заводе. На 30-летие мужики из бригады подарили огромный разводной ключ, покрашенный золотой краской из баллончика. Тяжелый, пачкается, применить нельзя, лежит на балконе. Ну, так, Ярослав, во-первых, не жалуемся. Во-вторых, все сходится. Вы работаете на заводе? На заводе. Так что воспринимайте, как будто бы это Оскар в вашей отрасли. Главное, на балкон с ним не выходите в трусах, а то соседи подумают, что вы какой-то местный авторитет криминальный.
3: Реклама. Лакшери оптика Баннет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Баннет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
4: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКД».
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: прекрасно, когда на ужин тебя ждет любимое блюдо.
1: Жизнь прекрасна. Вечернее шоу в эфире Love Radio.

доживает последние дни, но это не повод сидеть дома. Наоборот, самое время выйти в город и взять от лета все. Настроение, драйв, эмоции, все это уже ждет вас. Осталось только выбрать, куда отправиться, а вот подборка топ-мероприятий на ближайшие дни от afisha.ru. В Санкт-Петербурге с 28 августа в пространстве «Процесс Театр» вас ждет аудиоспектакль «С любовью, Эрнст». Вы садитесь за барную стойку, надеваете наушники и становитесь собеседником самого Хемингуэя. Бармен подает два специальных коктейля, и на 30 минут вы оказываетесь в историю, которую старина Эрни никогда никому не рассказывала. Также в Санкт-Петербурге, но уже 29 августа, пройдет Кубок Петербурга по дрифту, финал сезона. Классическая одиночная заезды, парные батлы и топ-32. Парад пилотов, анимация, фудтраки и рысь-сит для маленьких гостей. Можно классно провести время всей семьей. А в Москве 29 и 30 августа захватит Лужники Баста. 29 августа совместный концерт с Гуфом, хиты из первого альбома и абсолютно новые треки. 30 августа большой сольный концерт с гостями. Два вечера, 144 тысячи зрителей в прошлом году и еще громче в этом. Посидеть с Хемингуэем за коктейлем, показать дрифт своим маленьким детям. Ну или оторваться на концерте Басты в Лужниках. Август уходит красиво, не дайте ему пройти мимо. Все подробности на afisha.ru.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасна. В эфире Love Radio.
1: Ну что, друзья, настало время подводить небольшие итоги. А нет, не настало время. Давайте просто подарим подарок классному, активному слушателю. И зовут ее Ирина. Ира нам написала: всегда приятно услышать с днем рождения. Накрывать стол – перебор. Тортик как обязательный пункт. Полчасика или часик общения без галстуков. Бонус ко дню и просто лайк. Ир, ну что, по-моему, коротко, ясно. Все без галстуков сидят с обязательным тортиком. Я вручаю тебе набор косметики от Fehlinger, бренда европейского производства, которому доверяют визажисты на съемках и звездных мероприятиях. Ты молодец, что участвуешь в жизни радиостанции и делишься своим мнением, что, собственно, необходимо пожелать и

0: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасна. В эфире Love Radio.
1: Ну что, друзья, вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Настало время закрывать нашу праздничную бухгалтерию. Сегодня мы выясняли, что офисный день рождения – это уникальное явление. День, когда ты добровольно вступаешь в легальную финансовую пирамиду. Весь год спонсируешь чужие углеводы, а в ответ получаешь либо дубовый веник, либо обратно свои же деньги, но уже потрепанными купюрами. Давайте честно, какими бы странными не были эти квесты, стихи с открыток и дежурные пиццы, но все-таки это же делает наши серые будни чуточку теплее. С вами был Дим Вебер. Это вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Еще раз повторим.
0: Love Radio. Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». «Жизнь прекрасна». Реклама. Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
3: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
4: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Карандаши цветные Ашан «Красная птица» 12 цветов всего за 89,99 до 2 сентября. Все начинается с Ашан.
5: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
7: 121-27-46-29. Город Москва. 18+. Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Love Radio.
8: Я люблю тебя.
7: Love Radio Chat на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 7 дней. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: столице 8 вечера. Запомни одну простую истину. Тебя могут бесконечно долго убеждать в том, что жизнь труда. Но что за ерунда, когда с тобой Love Radio и Дима Вебер, жизнь прекрасна. Далее продолжим вечер в стиле Love Power.
1: Love Radio представляет
2: правильный ритм твоего сердца.

0: Это Love Power, чистая энергия классного звука и твоего правильного вечернего вайба. Love Radio, Дима Вебер, едем дальше.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: И коротко о планах на ближайшие 40 минут, ближе к концу часа. Амчи, Алиша, Черновик.
2: Открываешь путь, закрываешь тесно. Мы черновик.
0: Чуть ранее, Беарвульф, Феникс.
3: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, удариться в сути.
0: Вскоре после рекламы Мартин и Федук, другие планы. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: Саундтрек твоей любви теперь окружает тебя повсюду. В автомобиле. В умной колонке.
1: Алиса, включи Лав-радио.
2: Включаю Лав-радио. Саундтрек твоей любви.
0: Теперь ты можешь слушать Лав-радио еще и в сервисе Яндекс.Радио за компьютером или в мобильном приложении. Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
0: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
0: Слушай Лав-радио там, где тебе удобно. Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. События, которые ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: My Heart Goes в продолжении музыкального часа на волнах Love Radio. И чтобы ваше сердечко никуда не выпрыгнуло, не улетело, не убежало, напомню, что признаваться в любви на всю страну можно в Love Radio чате на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16.00 и пятницу в 9 утра по Москве. Включай телевизор, сканируй QR-код с экрана и оставляй свои искренние послания по ссылке. Самые трогательные прозвучат в вечернем эфире. Давай создавать романтику вместе. Возрастные ограничения 16+. И вот они, ваши послания. Рина Салева пишет: «Галечка, завтра у тебя день рождения. Надеюсь, ты проведешь его хорошо. Мы все тебя очень любим». Александр Гадаров пишет: «Наташечка моя, люблю тебя всем сердцем. Твой и только твой Сашка». Далее от Александра Абраменко: «Любовь моя, с годовщиной свадьбы. Спасибо за то, что ты у меня есть». От Есении пришло: «Спасибо большое моим родителям, что свозили меня на отдых. Я вас очень сильно люблю». От Виталины: «Люблю тебя и хочу, чтобы мы больше не ругались». Антон Цебер пишет: «Леон, Валера, хочу прожить с тобой всю жизнь». От Анастасии Радченко следующее послание: «Поздравляю Ольгу Владимировну с днем рождения. 25+25. Желаю всего самого и лучшего». Никита Кузнецов прислал сообщение: «Поляся, ты лучшая. Хочу от тебя детей». От Эдуарда Лизенко: «Люблю тебя и жду Лялю». От Гостева 161: «Рус, Ростов-на-Дону, Лена, очень сильно тебя люблю, девочка моя».
1: Реклама. Меньше минуты.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.

В Москве 9 вечера. Если ты не Клава Кока, то покидать рабочий чат, даже если все очень надоело, пока что не советую. Вдохни, впереди последний рабочий день, и я помогу тебе сделать его приятнее. Это Дима Вебер, Love Radio, на старте Temper City.

0: продолжение музыкального часа на Малах Лав Радио, Тиесто и The Business. А вообще, знаете, взрослеть — это когда начинаешь понимать, уверенность часто важнее идеального решения. Можно на неделю все анализировать, советоваться, ждать подходящего момента, а можно просто начать и по ходу разобраться. Потому что половина людей, которые выглядят так, будто точно знают, что делают, на самом деле просто делают это достаточно уверенно. Иногда весь секрет успеха — не показывать, что ты инструкцию тоже видишь в первый раз.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну а далее в нашем эфире треки, к которым дополнительная инструкция точно не нужна. Ближе к концу часа Севиль, Артик и Асти. Бриллиант. Чуть ранее Кайли Минок, Slow. После рекламы Эйв, Meet Me in the Dark. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: Песня номер один. За любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio.
2: Для детей старше 12 лет.

Продолжение музыкального часа на волнах Love Radio Cynical. Но у меня информация для тех, кто любит проснуться пораньше. Завтра гостями утреннего шоу «Красавцы Love Radio» станут Регина Тодоренко и Влад Топалов. Звездная пара презентует свой новый трек «1100 по Фаренгейту». Прямо в день релиза и расскажет о клипе на него. Селебрити поделятся семейными секретами и романтическими воспоминаниями. Самые интересные подробности лови 28 августа в 9 утра в эфире Love Radio. Что же касается музыкальных перспектив в ближайшие 10 минут, Сивиль, Артикасти с работой «Бриллиант», «Low Luxury», «Захара», «Колорадо», «Дайдо», «Thank You» — все это прямо сейчас. Love Radio.

столице 10 вечера. Максимально незаметно подбираемся к пятнице и будем надеяться, что чем тише мы ее встретим, тем круче проведем выходные. На страже твоего музыкального покоя Дима Вебер и Love Radio. На старте The Bowser Magnetic.

0: Регард и Рэй. Продолжение музыкального часа на волнах Love Radio с работы Secrets. Вообще, секреты — очень странная форма доверия. Когда человек говорит только никому, ты сразу чувствуешь себя избранным. А через пару часов выясняется, что избранных, ну, человек это уже 12, и каждый хранит тайну максимально бережно. Рассказывает только самым близким. Так секрет постепенно становится новостью, просто без официального пресс-релиза.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну а далее в нашем эфире треки, которые можно озвучивать официально ближе к концу часа. Айова, мы... Чуть ранее Ханна, «Любовь навсегда». Ну а после рекламы «Медузы», «Gonna come a mile», «Don't wanna go home». Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: Девушка, там есть одна, она взяла и организовала огород. Она догадалась снять все это на видео, свой огородик. Видео залетело и чудесным каким-то образом собрало урожай из 7 миллионов просмотров.
1: Девушка молодец. Мне кажется, так она сможет заменить покупные продукты своими. И никуда она не будет ехать по 1,5-2 часа на электричке.
0: Ну, может быть, секрет в фразе, которую она сказала в самом финале своего видео. Кого посадим следующим?
1: Не надо.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: продолжение музыкального часа, подтверждение того, что вместо тысячи слов можно подарить углеводы, можно подарить наслаждение, можно подарить классную песню, а можно подарить уверенность в том, что завтра здесь будет так же круто, как было сегодня. Это Love Radio, с тобой Дима Вебер, всем отличного настроения. Напомню вам, что теперь ты можешь нас слушать не только в FM-диапазоне или в своей умной колонке, но еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера, мобильное приложение, то есть мы остаемся на связи везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Любовь всегда рядом с тобой, слушай Love Radio там, где тебе удобно. Категория 16+.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Но не могу же я оставить вас на произвол судьбы. Конечно нет, коротко о планах. Чем закончится этот час? Далее Westlife с работой My Love и Lyra Clean Brick, ну а под занавес коллектив Айова и работа мы. На сим все, прощаюсь, услышимся завтра здесь в 5, пока.

0: радио.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом

Москве, час ночи. Лав-радио. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

Ловлю тебя даже в небе по невидимой связи. Ты в столичной пустыне, мой прохладный оазис.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio.
2: Для детей старше 12 лет. I get those goosebumps every...

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: меньше минуты.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-27-4-76-29. Город Москва. 18+.